просто быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне! Чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новые главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читая Денис Гаврилов.
2: О молитве, в которой открывается Бог истина. Всякий человек, кто бы он ни был, где бы ни жил, какое бы место ни занимал, учен или неуч, богат или нищ, знатен или никому не ведом, в молодости, в зрелом возрасте или старости, в дни радости или горя, из глубины и силою или едва касаясь, но задумается над смыслом жизни и поставит пред собой вопрос, что есть истина. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 38. 19 веков тому назад Пилат небрежно бросил Христу этот вопрос. Содержание и дух вопроса при той же самой словесной формуле могут радикально различествовать. В случае Пилата сказался критицизм посредственного философа-римлянина. Задав вопрос, он вышел к иудеям, не дожидаясь ответа от Христа. Он был убежден, что удовлетворительного ответа вообще нет. Полагаю, что в наше время подавляющее большинство людей стоят не выше уровня пилатовской мысли и строят свое земное бывание не на скале веры, а на отрицании возможности посмертного бытия. Что есть истина? Существует ли она вообще? Еще прежде, чем мы познаем ее внутри нас, присутствует положительный ответ, как сознание, что без нее было бы невозможно и само бытие. Истина недоказуема путем снизу идущих логических демонстраций, но бытие ее для нас несомненно, ибо дано как непосредственное знание. Оно предваряет всякую нашу мысль. Вне сего сознания невозможно было бы вообще мышление, цель которого всегда есть нахождение именно истинного решения. На каком уровне ставится этот вопрос? Здесь мы встретимся с бесчисленным множеством расхождений. Оставляя позади все прочие, возьмем тот уровень, который соответствует нашей идее о человеке. Человек по природе своей не может остановиться на середине, он должен идти до конца. Он имеет в виду первоистину, лежащую в основе всего существующего. Что представляет собою первая и последняя истина, вечно неизменная, всеобъемлющая? Вот единственный насущный вопрос. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. По мере того, как в нашем земном бывании мы претерпеваем неудачи, срывы, поражения, потерю дорогих нам лиц, уносимых смертью в неведомое нам ничто, после того, как переживаем падение многих идолов земли, науки, философии, искусства, гуманизма, политики, внутри вырастает невыраженное словом чаяние того, что пребывает непреложным. Убедившись в недостаточности всех человеческих усилий достигнуть сию искомую нами вечную истину, так, чтобы слиться с нею, иметь ее как свое личное достояние, я обратился к молитве, сначала не христианской, а типа дальневосточных медитаций. Прошло немало времени, приблизительно 7-8 лет, когда я с большой силой увидел себя на ложном пути. В духе мне явился тот, кто сказал «Аз есм истина». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «О, этот светоносный момент, что вывел меня из ада смертной тьмы! Всем существом я ощутил, что вступил на верный путь. Но как бы ни был он путь великолепен, он в то же время исполнен многих скорбей, прежде чем мы достигнем искомого». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. «Когда огонь веры в него воткнулся в мое сердце, подобно острию меча, тогда я преисполнился жизнерадостного вдохновения. Я еще не достиг живой истины, но само то вдохновение превращалось в ощущение ее, становилось ее присутствием внутри меня. Послание к евреям, глава 11, стих 1. Я пытался найти, возможно, близкую аккомодацию моего умного зрения, чтобы яснее, как в фокусе, уловить очертания явившейся мне святой истины. Но скоро догадался, что это было безумием с моей стороны. Чем больше я всматривался, тем беспредельней становилась она. Я не собираюсь писать о какой-то мною открытой, доселе неведомой миру истине. Я пишу о том, как мне дано было жить мое покаяние. «Дух наш алчит и жаждет познать истину», то есть то первобытие, которое никем и ничем не обусловлено, абсолютное самобытие, о котором говорили пророки Ветхого Завета, о котором свидетельствовали апостолы Нового Завета. Исход, глава 3, стих 14. Книга пророка Исаии, глава 44, стих 6. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 1 по 4. Откровение, глава 2, стих 13. Мы не воображаем, да и не можем воображать его, исходя из самих себя. Мы не творим Бога по образу и по подобию нашему. В благоговейной молитве мы ожидаем, что Он услышит наш вопль и даст нам о себе знак. В болезни нашей мы открываем себя для восприятия ответа откровения, от Него исходящего. Мы хотим знать Его, виновника нашего бытия, как Он есть. Он являлся отцам нашим и прадедам, и мы свято храним, как драгоценность, полученное от них свидетельство. Доверяя им, мы веруем тому, что они сообщили нам, но вместе с тем, подобно Моисею, мы взываем к Нему. «Дай мне познать Тебя, как Ты есть в Твоей вечности». Ибо иное дело вера от слышания, послание к римлянам, глава 10, стих 17, и совсем иное — знать Тебя. Едва мы решимся предать себя в руки Бога живого, как сии руки бросают нас в такие просторы, о которых мы никак не подозревали. Мы приходим в ужас пред открывающимися нам безднами. Бог кажется нам жестоким. И однако, через причиненные нам боли, неизъяснимым процессом внутри нас раскрывается способность созерцать сверхобразно, как Он есть, пусть еще отчасти. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. «Он есть свет и истина, и когда сей истинный свет объемлет нас», Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 9, «тогда мы живем Его любовь и премудрость. Мы бываем в радости, и на нас нисходит глубинное ведение, не как мысль, но как состояние нашего духа. Он сущий, в нем нет ни начала, ни конца. Он сам есть и начало, принцип всего существующего, и бесконечный конец всех наших чаяний. Мы узнаем в сердце нашем, что Он хочет видеть нас совершенными, не менее, чем Он сам». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Истомленные тиранией низменных страстей, мы, естественно, молим благого Господа, чтобы Его Дух почил на нас, Дух разумения путей спасения Его. И укрепляемые сим Духом, мы видим, что в трагических испытаниях освобождаемся мы от последствий падения, что в страданиях наших расширяется наше бытие, и мы становимся раскрытыми для иных великих миров. Мы преодолеваем замкнутость эгоизм звериного индивидуума, выходим из полуживотного состояния, не знать нашего Творца. Постигая, что для меня из ничто сотворенного необходимо пройти через огненную боль, чтобы познать глубже мужа скорбей. Книга пророка Исаии, глава 53, стихи с 1 по 12. «Я с благодарной любовью принимаю сию святую боль. Она преисполнена смысла. Она посвящает меня в тайны бытия, не только тварного, но и нетварного. Благодаря ей я становлюсь сострадательным. Через нее, боль, я духом вижу всех других, страждущих. Внутри меня нисходит любовь Божия, сначала как сострадание всей твари, а в веке грядущем, как блаженство видеть спасенных во славе нетленной». Маленькое отступление. Сказанное выше вовсе не значит, что мы культивируем доларизм психического порядка. Совсем нет. Но кто прошел через метафизические страдания духа, тому бывает ясно, что эта боль есть нечто качественно иное, необходимый этап в нашем вырастании от земных измерений до космических и даже более всего вечных. Не только ли об этом благая весть Христа, Евангелие? После того, как человек начинает разумевать место креста в нашем бытии по Богу, иначе он идет на крест. Евангелие от Луки, глава 14, стих 27. Иначе он и понимает крест. Сей последний воспринимается как зов свыше от Отца Небесного. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44, глава 18, стих 11. В нем, кресте, как и в чаше Господней, осуществляется сопряженность моего тварного с божественным несозданным бытием. В знак сего мы лобызаем крест, которым благословляет священнослужитель верующих в храме. Мы не отрицаем реальности происходящего. Христианам свойственно одновременно пребывать в двух планах – временном и вечном. Мы и самое время воспринимаем как некий дивный процесс творения Богом из ничто подобных ему богов. Когда тварное достигнет своего совершенства завершения, тогда мы услышим клятву ангела, клянущегося живущим вовеки, что времени уже не будет. Откровение, глава 10, стихи 5 и 6. «Господь сказал о себе: «Аз есм истина»» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «Он же призывал во свидетели Отца Своего и Духа Святого». Не без усилий в течение ряда лет покаянной молитвы приходит уразумение этой стороны божественного бытия. Чем больше следуем мы за Господом в хранении заповедей Его, тем шире и глубже становится наша личность. Итак, когда мы сами приближаемся к реализации в нас принципа персоны, в котором прежде всего выражен в нас образ Божий, тогда из нашего опыта мы видим, что наша персональность для своего осуществления нуждается во встрече с другой и даже другими персонами. При подлинной встрече в нас отразится не только подобие принципу персоны в божестве, но и образ внутритроичной жизни. Нам бывает дано любить единосущных нам людей в молитве за весь мир, жить все человечество как единого человека. Через сей опыт мы получаем новое познание, бытийное. Персона по естеству своему, по структуре и характеру не живет одна одиноко, но непременно в любви к другой, другим себе подобным. В акте любви персона несет в себе ответ другой персоне и тем свидетельствует о ней. Не только в Божестве Святой Троице Отец, Сын, Святой Дух свидетельствуют друг другу, но они же свидетельствуют нам, людям, друг о друге. Больше того, апостолам поручил Господь свидетельствовать о Нем. Когда же приидет Утешитель, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Таковы отношения между людьми и между Богом и человеками. Свидетельство, как истинная жизнь в любви, движется вечно по всем направлениям. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 7, 8, 15, 32, 34, глава 5, стихи с 31 по 39, глава 8, стихи 13 и 18, глава 12, стих 28, глава 15, стихи 36 и 37, Деяния, глава 1, стих 8, глава 10, стихи с 39 по 43. «Воздыхая, дух мой тянулся к живой истине, и воздыхание мое не скрылось от него» — Псалом 37, стих 10. «Из ямы глубокой я призывал имя его, и он услышал вопль мой» — Плач Иеремии, глава 3, стихи 55 и 56. «Его любовь коснулась моего сердца. Мне предстал неописуемо прекрасный мир христианской молитвы. Через нее мне дано было общение с Богом истинным и живым. Говорю о молитве моего покаяния. Она принимала различные формы. Иногда мое существо, собираясь внутрь, становилось стянутым в неизмеримо малом пространственном центре. В иные разы происходило как бы обратное. Мой дух вводился в некую умную сферу, не знающую границ, и мой покаянный плач странным образом сливался воедино с созерцаемой бездной. Случалось также, что я в молитве обнимал, как я чувствовал, весь мир. Господь давал мне моменты чистой молитвы лицом к лицу, и вечность тихо, но властно проникала в сердце мое. И уму сообщалось блаженство быть расплавленным в пламени любви, исходящей из сердца. Этот сплав всего существа, ума, сердца и тела воедино, давал ощущение целостности бытия, столь отличной от обычного разлада между духом нашим, душевностью и телом. Теперь я свидетельствую об истине, которую знали отцы и праотцы наши. Свидетельствую о том, как она благоволила являться мне в ответ на длительный, пожиравший меня плач покаяния. Я жил сию истину, как подлинно извечную, и в меру моей веры говорю и пишу. Писал о ней и Павел, имея тот же дух веры, как написано. Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 13. Я знаю, что ведение мое не абсолютно, но это не значит, что есть некая иная истина. Я верю, что касалась меня безначальная истина, но также знаю, что не реализовал в акте моей жизни, познанного в опыте молитвы. Но где критерий, который утвердил бы нас в доверии к данным нам опытам Бога истины? Неотъемлемо от нас стремление к тому, кто есть прежде всех веков, кто пронизывает все существующее и своею властью удерживает в бытии. Трудно нам, ничтожным, поверить в то, что сей беспредельный владыка не презирает нас. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. Как это ни странно, но когда мы обращаемся к Нему в истинной молитве, то есть покаянной молитве, то Он выбегает нам навстречу и любовно объемлет нас собою. Евангелие от Луки, глава 15, стих 20. Сие событие не может быть плодом воображения, потому что превышает возможности нашей способности воображать. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. «Я исхожу из откровения. Человек создан по образу и по подобию Бога». Бытие, глава 1, стих 36. Отсюда следует, что человек наделен потенциально возможностью достигнуть подобия своему Творцу, что в самой природе человека заложена идея абсолютного существа. Так что, когда Бог-Вседержитель входит в общение с духом человека, то сей последний может узнать его, ибо он родствен ему. Вводимый в сферу ума Бога-Творца, тварный дух человека начинает видеть Бога, как он есть в самом себе. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 2. «Я избегаю сказать «наш ум», чтобы не породить недоразумение, приняв за ум рассудок». Наше первое движение к тому, кто в начале. Наша установка — принять его как основоположную истину, независимо от того, совпадает или не совпадает такая онтологическая истина с нашими о ней представлениями. И великою бывает наша радость, когда данные откровения, первое послание Иоанна, глава 1, стих 5, глава 4, стихи 13 и 16, подтверждаются неспосланным нам видением, а именно, что мы созданы по образу Бога. Он является нам как Бог любви, и мы живем Его внутри нас как абсолютную гармонию и начинаем поклоняться Отцу в духе и истине. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 23 и 24. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. Отсюда только покаянная молитва соответствует истине о нас. В сей момент я не перестаю подчеркивать, предстоя Отцу Небесному в сознании себя грешником, становимся мы в план истины Божией. Чем глубже живем мы наш грех, как поразившую нас смерть, тем полнее предаемся мы Богу в молитве и Его животворящую силою вырываемся из тисков времени и пространства. «Да простит меня Господь, и да не осудят меня строго мои братья», — так было со мною. И потому, читая послание апостола Павла, я предполагаю, не скрою с уверенностью, что и ему были даны «Видение и откровение Господне». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи с 1 по 6. «В его раскаянии пред Христом, сильным воплем и со слезами. Тогда был он услышан за свое благоговение». Послание к Евреям, глава 5, стих 7. В подобной молитве наш ум-дух включается в ум Бога и получает разумение вещей, которое, разумение, не поддается адекватному выражению на обыденном языке нашем. Например, все создано Его волею, Его мыслью. Он мыслит мир, и Его творческое мышление становится тварным бытием. Не материя, но мышление Бога-Творца первично. Так мы живем сей мир не только через призму экспериментального знания, но и в духе созерцаем его иным образом. Послание к Евреям, глава 11, стихи с 1 по 3. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 15 по 26.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургской митрополии проходят царские дни, череда памятных и культурно-просветительских мероприятий, посвященных духовному подвигу святой царской семьи. В уральскую столицу прибыли тысячи паломников со всей страны, чтобы принять участие в главных событиях царских дней – ночной божественной литургии на площади перед храмом-памятником на Крови, где трагически завершилась жизнь царской семьи и ее верных подданных, и в царском крестном ходе от храма на Крови до монастыря царственных страстотерпцев на Ганино-Яме, на месте которого 108 лет назад были уничтожены августейшие останки. Предлагаем вам ознакомиться с программой 25-го Международного фестиваля православной культуры «Царские дни» на сегодня, среду, 15 июля. В 14 часов 30 минут «Царские музыкальные вечера» «Уральское землячество» в Москве представляет концерт «Колокольный звон», исполнитель заслуженный артистка России, исполнительница народных песен и романсов Ольга Читоева, город Москва. Место проведения – зал храма-памятника на Крови, город Екатеринбург, улица Царская, 10. В 16 часов «Царские музыкальные вечера», концерт «Во имя жизни и добра». Исполнители, ведущие, солисты Государственного академического Большого театра имени Наваи Республики Узбекистан Анастасия Юдина, меццо-сопрано, и Анжелика Мухамедзянова, сопрано. Зал Центра «Царский», Екатеринбург, Царская, 8. 17 часов 30 минут царские встречи. Владимир Ильич Большаков, доктор философских наук, президент Международного художественного фонда, член Союза писателей и Союза журналистов России. Тема его беседы – «Крылья русской философской мысли. Презентация новой книги». Место проведения – Екатеринбург, улица Царская, 8. В 17 часов 30 минут царские музыкальные вечера. Концерт, лекция «Колесная лира и русская духовная традиция». Исполнитель протодиакон Максим Коробицын, город Уфа. Место проведения – зал храма-памятника на Крови, улица Царская, 10. В 19 часов начнутся царские музыкальные вечера, фортепианный концерт «Картина мира». Исполнитель, лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Эндебери, ведет концерт музыковед Марина Принц. Место проведения – зал центра «Царский», город Екатеринбург, улица Царская, 8. Вы слушаете новости. 10 июля митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений вручил дипломы теологам, выпускникам Миссионерского института. Торжественный акт состоялся в Никольском храме культурно-просветительского центра «Царский». Перед началом мероприятия был совершен благодарственный молебен с участием хорового коллектива «Горлица». По завершении к выпускникам с напутственным словом обратились митрополит Евгений и ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова. За добросовестный труд на благо церкви и активное участие в развитии теологического образования на Урале владыка Евгений вручил епархиальные награды сотрудникам вуза. Медалью праведного Симеона Верхотурского второй степени награжден начальник учебного отдела Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Медалью великомученицы Екатерины третьей степени награждены ассистент кафедры теологии Маргарита Вадимовна Митрофанова и специалист учебного отдела Юлия Владиславовна Берсенева, пресс-секретарь института Ирина Ивановна Солнцева и заведующая библиотекой Ольга Николаевна Филиппова. Сердечно поздравляю выпускников с получением диплома, а сотрудников – заслуженными наградами. Продолжаем выпуск. Вечером 12 июля на территории Петропавловского собора города Казани состоялся праздничный концерт. Мероприятие было приурочено к празднованию 300-летия Петропавловского собора. Концертную программу представили оркестр Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища под управлением подполковника Яна Орехова, архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова, заслуженный артистки Республики Татарстан Алла Сахарова, сопрано и Анастасия Макарова. Праздник посетили митрополит Казанский, Татарстанский, Кирилл, духовенство и прихожане городских храмов. В начале концерта прозвучала патриотическая песня Михаила Ивановича Глинки в исполнении военного оркестра и архиерейского хора. Затем владыка Кирилл приветствовал участников и гостей музыкального вечера. Архиерейский хор исполнил «Тропарь небесным покровителем прихода». Для зрителей прозвучали известные отечественные композиции и патриотические песни. В завершении концерта хоровой коллектив под аккомпанемент оркестра исполнил произведение Глинки «Славься». На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избавим от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские и злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дати боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сени небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоя руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от не живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адамы враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 16 июля по новому стилю или 3 по старому. И сегодня мы творим память мучеников 2 века Иокинфа Римского, Диомида, Евлампия, Асклепиодота и мученицы Галендухи, святых 4-5 века мучеников Макия и Марка, преподобного Александра Константинопольского, обители неусыпающих первоначальника, святителя Анатолия, патриарха Константинопольского, святых 12-13 века преподобных Анатолия Печерского в ближних киевских пещерах и Анатолия Печерского-затворника в дальних пещерах подвязавшихся, благоверных князей Василия и Константина Ярославских, святителя Василия, епископа Рязанского, преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских и блаженного Иоанна Христа ради юродивого Московского, подвижников XVI века. Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца в 1652 году. Преподобного Никодима Кожеизерского XVI-XVII века, священномученика Антония Быстрова, архиепископа Архангельского, почившего в 1931 году. Празднуется обретение мощей священномученика Сильвестра Ольшевского, архиепископа Омского, в 2005 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о преподобном Александре Константинопольском, первоначальнике обители неусыпающих. Многие, наверное, думают, что обитель неусыпающих – это такой монастырь, в котором монахи не спят. А на самом деле смысл названия несколько иной, но об этом чуть позже. Будущий подвижник Александр родился в IV веке на одном из островов Эгейского моря, а вырос в Константинополе, где получил образование и нес воинскую службу. Однако его влекло иное призвание. Он оставил мир и принял постриг в одной из пустынных сирийских обителей близ Антиохии под руководством игумена Ильи. 4 года он провел в строгом послушании и иноческих подвигах, после чего получил благословение игумена на пустынножительство. Уходя в пустыню, преподобный ничего не взял с собой из монастыря, кроме Евангелия. Преподобный подвязался в пустыне 7 лет. Затем Господь призвал его на проповедь язычникам. Святой обратил ко Христу местного градоначальника Равула, который впоследствии был удостоен святительского сана и 30 лет управлял епископской кафедрой в городе Эдессе. Одновременно с Равулом крещение приняли все местные жители, которые перед таинством сожгли на площади своих идолов. Утвердив в вере новообращенных, преподобный Александр опять ушел в пустыню, где случайно попал в пещеру разбойников. Не испугавшись грозившей ему смерти, он проповедовал им Евангелие и убедил покаяться. Действительно, все разбойники искренне раскаялись, приняли святое крещение, а свой вертеп обратили в монастырь, где пребывали в покаянии и молитве. Преподобный Александр поставил им игумена, дал устав, а сам удалился еще дальше в пустыню. Несколько лет он жил в полном одиночестве, но и туда начали стекаться к преподобному любители безмолвия. Возник монастырь, насчитывавший до 400 иноков. Желая в этом монастыре установить непрерывное словословие Господу, преподобный 3 года молился, чтобы Создатель открыл ему свою волю и, получив откровение, ввел в монастыре следующий порядок. Все иноки были разделены на 24 молитвенные стражи. Сменяясь каждый час, день и ночь, они пели на 2 лика псалмы Давида, прерываясь лишь на время для совершения других богослужений. Вот откуда обитель получила наименование «неусыпающих» – от того, что подвижники круглосуточно песнословили Бога, а не потому, что они не спали. И в наше время в некоторых монастырях можно встретить отголоски этой древней традиции. Существует практика «неусыпающей псалтири». Если монахи в обители преподобного Александра распевали книгу пророка Давида хором, то в современных монастырях псалтирь читает один чтец. Но помимо чтения псалтири, по современной практике между кафизмами, на которые делится книга, добавляются молитвы о здравии и о упокоении тех, о ком были поданы записки верующими. И не только в монастырях ныне можно встретить практику неусыпающей псалтири. Многие благочестивые верующие, провожая своих почивших близких в горние обители, стараются организовать круглосуточное чтение псалмов пророка Давида дома, у гроба новопреставленного. Такая молитва, несомненно, является очень важной и нужной как для того человека, что встречается с Господом на небесах, так и для тех, кто непосредственно участвует в чтении псалтири. Ведь эта книга является кладезем мудрости и источником утешения. Но вернемся к преподобному Александру. 20 лет правил преподобный Александр монастырем на Евфрате. Затем, оставив игуменом одного из своих учеников, опытного старца Трофима, он отправился с избранной братьей по городам, пограничным с Персией, с проповедью Евангелия среди язычников. После этого миссионерского путешествия преподобный Александр со своими иноками жил некоторое время в Антиохии. Там он построил для жителей города церковь, больницу и странноприимный дом на средства, которые обильно поступали в его распоряжение от милосердных антиохийцев. Однако по проискам злых завистников преподобный Александр вынужден был удалиться в Константинополь. Здесь он основал новый монастырь, в котором также ввел устав неусыпающих. В Константинополе преподобный Александр и его иноки пострадали от еретиков Несториан, претерпев побои и заключения. После того, как миновала буря еретических волнений, преподобный Александр провел конец своей жизни в основанном им Константинопольском монастыре. Умер он в глубокой старости, около 430 года, после 50 лет непрерывных иноческих подвигов. Преподобне отче Александре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил чин закладки камня в основании храма-часовни во имя святого преподобного Сергия Радонежского на территории машиностроительного завода имени Калинина, ведущего свою историю с царских времен. Решение о строительстве Дома Божия на территории оборонного предприятия, являющегося одним из флагманов отечественного ОПК, было принято в связи со 160-летием завода имени Калинина. Во время закладки камня в основании будущего храма глава митрополии в сослужении духовенства совершил молебен с водосвятием и гашнение при пении тропаря святому, во имя которого будет воздвигнут храм. Архипастырь вознес молитвы ко Господу, чтобы он соблюл строителей храма невредимыми, а его основание незыблемым, и осветил это место силою и действом честного и животворящего и пречистого древа креста в отгнание демонов и всякого сопротивного. На месте будущего храма перед водруженным крестом установили памятную доску о закладке храма во имя святого Сергия Радонежского. По завершении чина закладки храма глава митрополии, обращаясь к участникам исторического события, отметил, что посвящение храма преподобному Сергию Радонежскому очень символично. «Действительно, это должно стать точкой сборки для предприятия, для сотрудников», отсказал владыка Евгений и подчеркнул значение преподобного Сергия игумена Радонежского, всея России чудотворца, для русской церкви и русского народа, его особую роль в объединении русской земли. Также отец Евгений сугубо поблагодарил генерального директора завода имени Калинина Николая Клейна и его сотрудников-соратников, кому Бог положил на сердце такое дело совершить, и отметил, что теперь в полку уральских предприятий, имеющих свои храмы, прибыло. Так он напомнил, что перед проходной Уралвагон завода есть прекрасный храм во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского. Перед проходной Уралмаш завода стоит величественный и благолепный храм Рождества Христова, а у Евраз НТМК – храм преподобного Сергия Радонежского. За богослужение вместе с работниками предприятия молился и генеральный директор машиностроительного завода имени Калинина Николай Клейн. Он же принял участие в установке памятной доски вместе с владыкой Евгением. Руководитель предприятия отметил, что строительство храма будет осуществляться на пожертвования заводчан, а сам храм станет символом духовного единения калининцев. «Мы передадим будущим поколениям не только мощное предприятие, но и великую традицию служения России, которую они, я уверен, с честью продолжат», сказал Николай Владимирович. В эфире новости. 9 июля в преддверии царских дней в конференц-зале храма-памятника на Крови прозвучали слова благодарности людям, которые не оставляют своего попечения об этом святом месте, продолжают поддерживать храм в достойном состоянии. «Мы хотим выразить свою благодарность людям, которые когда-то возвели на святом месте, где пролилась кровь святых царственных страстотерпцев и их верных слуг, величественный храм-памятник на Крови, храм, который стал не только всероссийской, но и общемировой святыней. Этот храм принимает паломников со всего мира и стал доминантой города Святой Екатерины». Такими словами открылась встреча, объединившая руководителей уральских предприятий, в том числе лидеров оборонно-промышленного комплекса и строительства. Результаты их трудов – великолепный, комфортный, оснащенный современной техникой зал, который уже принимает мероприятия всероссийского уровня. В этот зал записываются представители министерств, ведомств, государственных и церковных структур на год вперед. Здесь проводятся культурные просветительские мероприятия для детей и взрослых, для прихожан, для жителей и гостей города. Этот зал, как и храм-памятник на Крови, является всенародным достоянием и принадлежит всему нашему народу, без всякого исключения, и мы убеждены, послужит еще не одному поколению наших людей, уверены организаторы. Глава Екатеринбургской митрополии сердечно поблагодарил ктиторов храма и вручил патриаршие и епархиальные награды. Перед участниками встречи выступил хор Екатеринбургской духовной семинарии. И последняя информация выпуска. 12 июля в неделю шестую по Пятидесятнице, День памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, в городе Самаре состоялось торжественное открытие памятника святому царственному страстотерпцу Николаю II. Скульптурный бюст установлен в сквере возле площади Куйбышева, неподалеку от места, где прежде находился разрушенный кафедральный собор Христа Спасителя. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Самарский Новокуйбышевский Феодосий. Архиерей отметил духовное и историческое значение увековечения памяти царственных страстотерпца Николая, явившего пример верности своему служению Отечеству и Христу. Гостям мероприятия также обратились генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, заслуженный юрист Российской Федерации Павел Астахов и член Общественной палаты Самарской области Ольга Суркова. Перед началом торжественной части участники литературной студии «Созвучие» прочитали стихотворение, посвященное памяти государя. Затем под пение тропаря и величание царственному страстотерпцу Николаю почетные гости сняли тканевый покров со скульптурной композиции. Богослужебное песнопение исполнил губернский мужской хор «София». В завершении торжественной церемонии почетные гости и жители Самары возложили цветы к памятнику. В этот же день в кинотеатре «Художественный» прошел специальный показ документального фильма «Блаженный Августин. Исповедь длиною в жизнь» телеканала «Спас». В съемках фильма приняли участие богословы, историки и общественные деятели. Одним из экспертов картины стал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Перед показом фильма к зрителям обратились митрополит Феодосий, министр культуры Самарской области Ирина Корягина, Борис Корчевников, Павел Астахов и Ольга Суркова. Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе Павел Астахов был награжден орденом благоверного князя Даниила Московского третьей степени. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла награду вручил Борис Корчевников. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

0: церкви, конечно, которая есть тело Господне. И разница заключается в том, что на месте Христа в католичестве стоит папа. Он называется у них наместник, то есть на месте Бога, наместник Бога на земле. И требует подчинения себе. Поэтому были организованы множество крестовых походов, в том числе и против Руси. И в данном случае получается, что, принимая католичество, мы соглашаемся с теми, и тевтонскими рыцарями, да, и с другими крестовыми походами, вот, в том числе и польскими захватчиками, и даже то, что папа был в дружбе с Гитлером, вот, а сейчас не так далеко от ЦРУ, штаб не прямо, конечно, не служитель, может, но и много общего и католичество имеет. Поэтому в данном случае это и даже в какой-то момент является политической изменой, потому что папа является еще и главой своего собственного государства, Ватикана. И получается, что служить папе, это значит и быть подданным Ватикана, другого государства. Ну, а кроме того, суть-то заключается вообще разделение нашего в том, что мы-то считаем, мы православные, считаем себя ненормальными людьми в плане того, что у нас есть норма. Норма является Христос, норма является святость. А в католичестве люди считают себя нормальными. И потому здесь получается такой перевертыш, что почему же ненормальные люди бывают такими злыми и иным образом себя недостойно ведут, а ответ очень простой у них находится. Потому что нормальный человек живет в ненормальных условиях, поэтому давайте создадим ему нормальные условия. И это очень нравится многим. Давайте действительно меня поместим в такие нормальные условия, чтобы мне было хорошо. Вот тогда я буду хорошим. Но вся сущность Евангелия, она о другом. Она говорит о том, что вы живете в тяжелых условиях, и вы будете гонимы, и всякий живущий благочестиво будет гонимым человеком, будет терпеть все возможные страдания. Об этом Новый Завет. В данном случае, вот, видимо, возобладало в человеке именно вот это стремление «возьми от жизни все». Вот от этой земной жизни. Но это значит лишить тебя Царства Небесного. Поэтому, конечно, молиться надо, чтобы человек осознал свое, можно сказать, преступление даже тем, что он изменяет Богу и Церкви, в которой благодать Божия привела его к крещению, к хождению сначала, а вот теперь, получается, он отлучает себя от этой церкви. Беда, которой, конечно, хотелось бы помочь, но дальше дело свободы этого человека.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи со студией был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, советник председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Ну и напомню, что задать ваши вопросы к нам в программу вы также можете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Всего вам доброго, дорогие друзья! Mm-hmm.

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги под названием «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читает Денис Гаврилов.
2: Утешитель Дух Святой научит вас всему. Научит нас мыслить, как мыслит сам Бог. Научит нас любить, как любит Бог. Не удивляйтесь этому, таков смысл евангельского зова. Все послания апостолов, Иоанна, Павла, Петра и прочих, говорят о том же. То же самое свидетельствуют отцы наши в веках. Встает вопрос, как мы можем достигнуть сего благословения? Ответ дан Христом: «Соблюдите заповеди мои, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Итак, мы знаем Духа Святого через святое предание отцов Церкви и тоже через наш собственный опыт Его Духа действий внутри нас. Он напоминает нам все. «Больше сего, кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и вечную обитель у Него сотворим». Что может значить сие? Да то, что нам обещано унаследовать полноту божественной жизни, полноту ведения и силы любви, которая явлена нам нетварным светом, не имеющим в себе никакой тьмы. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 5. Вот свидетельство Павла. «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». И еще. «Кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стихи с 12 по 16. Через нашу школьную науку мы вошли в мировое мышление и стали общниками экспериментального знания. Нечто аналогичное происходит с нами в области духа. Через жизнь по заповедям Евангелия мы входим в самое тесное родство с божественным умом. Заповеди сии суть не что иное, как самооткровение Бога, как Он есть. Становясь единственным законом нашего бытия, они, заповеди, сообщают нам образ искомого нами божественного бытия. Мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 20. Бог истинно не творил ничего ложного, противного истине. И всякий акт энергии, от Него исходящий, истинен. Христос открыл нам подлинного человека, как Он задуман Творцом. В нас вложена истина самого Бога, ибо мы — образ и подобие Его. Истина вечная сообщается ипостасному началу в нас. И как персона в человеке рождается сначала лишь как потенция, так и семя истины в нас тоже подлежит актуализации из потенциального состояния. В падении Адама истина в нас подверглась искажению. Через благодать покаяния и послушание любви к Отцу истина в ее изначальной святости сообщается нам как жизнь самого Бога. Но что происходит с человеком, принесшим покаяние в плаче? Он живет истину не как результат своих размышлений, но как состояние своего духа, данное ему Духом Божиим. Состояние есть факт бытия, из которого и самая наша мысль схватывает свойственным ей образом разумение истины. Опять-таки не в процессе демонстративного мышления, но как интуитивное проникновение или констатация факта, как познание божественного бытия, к нам от Бога снисходящее. Разумение путей Господних не приходит быстро. Глубоким было мое томление ощущать краткость наших дней. Душа была полна страха, сойти в гроб прежде, чем придет ответ от Бога на ее вопль к нему. Но не до конца я был оставлен. Через молитву несомненной веры во Христа Бога, его сострадание гибнущему человечеству постепенно передавалось и мне. До великой боли я жил мою личную гибель, и эта боль раздвинула стены окаменевшего сердца моего. Я вообще привык мои опыты переносить на все человечество и сострадал всем людям, пребывающим в подобном моему состоянию богоудаленности. Таким образом, страдания всех становились моими, и в одиночестве пустыни приходила иногда молитва за весь мир с таким же плачем, как за самого себя. И в той молитве я ощутил предвечного Бога как Отца нашего. И сие чувство было убедительным свидетельством о безначальной истине, сообщенной нам Христом. С трепетом вспоминаю я те часы, когда Господь давал мне жить сие духовное событие. А теперь горе мне, я не вижу в себе той святой силы во мне. Предмет, о котором я беспомощно пытаюсь лепетать, — живая истина. Она не похожа ни на научные, ни на философские истины. Открывающаяся нам истина идет безмерно далее рассудочных спекуляций. Она не есть некая отвлеченная формула нашего логического мышления, не некое математическое уравнение, но персона. Прежде всего, это сущий от начала, то есть безначальный Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Но наш логический рассудок не способен следовать за реальным бытием Бога со своими понятиями. Например, мы живем Отца как абсолютную истину, и Сын также есть абсолютная истина, тоже и Святой Дух – абсолютная истина. Но истина единая, а не три абсолютных истины. Как един Бог, и Он же Троица лиц. В своем финальном осуществлении и человек должен стать единым человеком во множестве ипостасей. Вот другой антиномический момент. Персону в Боге мы живем как носителя абсолютной полноты бытия, и вместе персона не существует одна. Для формальной логики это есть показатель недостаточности одной персоны, следовательно, отрицание абсолютности. Но именно такова Святая Троица, Бог любви совершенной. Совершенная любовь не живет замкнута в себе, но в другой, в других персонах. Вся совокупность бытия является неотъемлемым обладанием каждой из трех ипостасей, но таковою она, ипостась, является в акте совершенной любви, которой свойственно такое же полное истощание, умаление себя». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Иисус, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи с 13 по 15. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 11. Из приведенных слов Христа видим, что тот же род самоистощающейся любви, что открылся нам во Святой Троице, заповедан человечеству через предельно доступное нам истощение в акте своего покаяния. Становимся мы способными воспринимать полноту и божественной любви, и любви к ближнему. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, и в духе их содержится святая вечность». в двух словах «вечность» и «истина» — тема настоящих страниц. И вот когда прикасается к нам сила любви Божией, тогда, вне всяких сомнений, мы живем, пребываем в истине и в вечности. Наше догматическое сознание суммарно можно представить так: «Аз есм сый», «Аз есм бытие», «Аз есм истина». Персональное начало в божественном бытии есть онтологическое ядро его. Это тот, кто воистину живет, первый и последний, альфа и омега, безначальное начало и бесконечный конец всего. Так мы понимаем Синайское откровение, восполненное затем воплощением Логоса Отца и сошествием Святого Духа в день Пятидесятницы на Церковь. Сей Бог в Его извечном существе есть искомая нами абсолютная истина. Познание сей истины возможно не иначе, как через пришествие внутрь нас ее силы, как через бытийное соединение с ней. Персональная истина опознается тем же персональным принципом, который заложен в нас актом творения по образу и по подобию Богу. Поскольку сие в нас свободное начало не подлежит никакому насилию извне, постольку наше соединение с истиной зависит не только от Бога дающего, Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27, но и от человека приемлющего, Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 9 по 12, Деяния, глава 13, стих 46. Сам собою тварный дух, человек, не может достигнуть сей истины. Однако, как образ Божий, он способен на догадку, постулат об истине, но не дальше сего. Бытийное познание истины дается нам как дар любви Творца к разумной твари. В наших личных отношениях с нашим личным Богом ничто не совершается по воле только одной стороны, но всегда наличествует согласие, содействие, синергия, соединение двух воль. Божией и человеческой. В этом наша жизнь. «Всякий человек — ложь» — Псалом 115, стих 2. «В самом себе, как взятый из ничто. Только через вселение в нас Бога истины, и мы становимся истинными. Живая истина преображает нас своим пришествием внутрь нас». Абсолютная — она и всеобъемлющая, все содержащая. «Познавшие сию истину» — Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. «По слову самой истины освобождаются от власти над ними греха, в котором смерть. Вечная она и нас творит бессмертными. Бог истина и нас делает истинно богами. Богами не для других разумных тварей, но по сообщенному нам образу бытия и по содержанию жизни сей. Божественно универсальное, никем из тварей в пределах земли не вмещается в ее полноте. Мы знаем истину, подобно апостолу Павлу, лишь отчасти». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Но это не значит, что истина в себе совсем иная, чем мы ее разумеем. Одно дело знать истину, другое — не вмещать ее абсолютной полноты, быть недостаточным для выявления ее во всем совершенстве, в акте земной жизнедеятельности. Вместе с апостолом Филиппом мы говорим без колебаний: «Мы обрели истину, мы знаем ее, это Христос». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 45. Многоипостасное человечество является образом Святой Троицы, единая натура при множестве лиц. Но каждый из нас в отдельности носит в себе прежде всего образ Сына Единородного и спасение наше через усыновление нас Отцу. Послание к Галатам, глава 4, стих 5. Итак, если мы исповедуем Христа равноабсолютным Отцу, Бога и истину, то, естественно, чтобы постигнуть истину, мы должны следовать за Ним. И здесь наступает трагический момент. Вот Он говорит: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. Также, кто не несет креста своего и идет за Мною, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26, 27 и 33. «В моем случае произошло следующее. Узрев Духом Христа, Который возлюбил нас до конца», Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 1, «молящимся в Гефсимании и затем на Голгофе, не противящимся злому», Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39, «я возненавидел себя, как я есмь, и в молитве, порожденной сей святой ненавистью, я воспринял его как абсолютную истину, как воистину Вседержителя и Бога. В этой молитве мне было дано превзойти видимое временно и вступить в невидимое вечное». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 18. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. И мы видим из опыта, что желающие жить благочестиво будут гонимы. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 12. «Войдут в конфликт с прочим миром». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 10 по 12. И еще. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, но когда родит, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем». Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи с 20 по 23. Почему не спросим Его ни о чем? Когда Дух Святой дает нам видеть Христа, как Он есть, через любовь от Духа Святого исходящую, тогда становится для нас очевидным, что Он, Христос, все. В Нем полнота Божества и полнота человека. Он есть истина в двух ее аспектах. Первый — Он изначальный факт бытия. Второй — Он по своему этическому характеру истинен. Истинен, то есть свят, свят, то есть благ. Благ, то есть свет, в котором нет никакой тьмы. Мы малодушествуем, когда нам бывает дано увидеть надмирный характер Евангелия. Мы хотели бы как-то сузить его подлинные измерения, приблизить к нашей немощи в нашем хрупком теле. Но Он никак не соглашается на умаление Своих заповедей. В предельном напряжении нашего покаяния мы начинаем прозревать: «Сие откровение есть конечное, будучи всесовершенным. Оно дано на все века для всех племен и народов до скончания земной истории». Блаженный старец Силуан говорил: «Кто не любит врагов, тот еще не познал Бога, как должно его знать. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 44 по 48. И снова: «Когда Дух Святой сообщает нам любовь Христову, любите врагов ваших, тогда и ум-дух услаждается истиной этой любви. Подобно тому, как телесно мы ощущаем или силу в себе, или тепло извне от солнечных лучей, так непосредственно всем нашим существом мы знаем, что эта любовь есть истина вечная. Знает тогда человек, что он перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24. Чудное ощущение пришествия Бога внутрь нас сопровождается всецелым согласием ума с сердцем. Божественная гармония сего духовного состояния есть радование для сердца и свет для ума. Весь человек, ум, дух, сердце и даже тело испытывают мир Божий, превысший всякого ума. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. И любовь, и свет, и мир душа осознает исходящими от Всевышнего. Послание Иакова, глава 1, стих 17. Великое благо узнать истинного Бога и знать Его неотъемлемым знанием. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Все сие дано миру через воплощенного Сына Отчего, Христа Иисуса, и благодарная душа влечется к Нему, древле на Синае, открывшему себя с именем Азьесм и повторившему сие не раз в своем явлении во плоти нашей. Он сообщил нам сей преизбыток жизни. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 10. И душа знает происходящее с нею и говорит: «Ныне, Христе мой, в Тебе и Тобою и Азьесм». Кому за веру в Христа Бога было дано хотя бы отчасти войти в вечный поток Его гефсиманской молитвы и затем тоже лишь отчасти подняться и на бессмертную Голгофу, тому беспрекословным образом открывается великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16. С того времени он, верующий, не знает его по плоти, то есть как естественного человека, но как вездесущего Вседержителя, пришедшего в мир грешных спасти. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 16. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. Так подлинно верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 10. Послесловие. В начале сего века было слово от Господа к старцу Силуану: «Держи ум твой в Ааде и не отчаивайся». Точной даты сего события я не узнал. Оно могло иметь место в 1906 году. Немного, на год раньше этого, в 1905 году, миру стало известным уравнение Эйнштейна «Е равно МЦ квадрат». Сие последнее легло в основу современной науки и техники. Оно открыло колоссальные источники жизненной энергии, но, с другой стороны, положило начало приготовлению апокалиптического огня, готового пожрать всякую жизнь на земле. Второе послание Петра, глава 3, стих 7, послание к Солунинам, глава 1, стих 8, послание к Евреям, глава 10, стих 27, Евангелие от Луки, глава 21, стих 35. Первое же, данное Силуану, непревосходимое по своему достоинству, для многих верующих является путеводной звездой к Царству Непоколебимому. Послание к Евреям, глава 12, стих 28. По духу в нем заложенному оно подобно учению древних египетских отцов Антония, Макария, Сесоя, Паисия Великих и других менее известных, но, возможно, не менее великих в своих деяниях. Слово Христа и не отчаивайся» дано через старца Силуана нашей эпохи, отмеченной исключительно тяжким всеобщим отчаянием. Люди нашего века нередко против своей воли все же становятся моральными соучастниками нескончаемых локальных и даже планетарных братоубийств. Как таковые, то есть моральные соучастники, нераскаянные, они, естественно, теряют благодать Духа Святого и уже не могут верить в свое бессмертие через воскресение, да и не стремятся к сему. Именно в этом приговоре самих себя на полное уничтожение по смерти заключена духовная сущность отчаяния. Силуан, получив слово Господа, всецело приложил его к себе. Вот как он пишет об этом. «Я стал делать, как научил меня Господь, и мой ум очистился, и дух свидетельствовал спасении. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но уже перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24.
0: Аудиокнига представлена благотворительным фондом «Предания». Наш сайт в интернете предания.ру.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте! Библейскую «Песнь песней» впервые перевели на якутский язык. Институт перевода Библии после многолетней работы издал на якутском языке одну из самых поэтических книг Ветхого Завета «Песнь песней». Якутский перевод этой книги издан по благословению архиепископа якутского Еленского Романа в рамках масштабного проекта по созданию полного перевода Библии на языки саха. Перевод приурочен к 120-летию народного писателя Якутии Дмитрия Сивцева, чей перевод и лег в основу издания. Отмечается, что именно Дмитрий Сивцев заложил фундамент перевода, однако для полноценной передачи всех смысловых слоев и поэтического своеобразия книги потребовалась длительная и кропотливая работа всей переводческой группы, благодаря которой удалось добиться перевода, который сочетает точность передачи исходного текста с высокой литературной ценностью. «Песнь песней» на якутском языке адресована широкому кругу читателей, а цель перевода – помочь якутской аудитории глубже познакомиться с библейским текстом на родном языке. Напомню, что ранее в рамках якутского проекта уже были изданы Новый Завет, Псалтырь, Книга притчей и другие библейские книги. Ну и к другим сообщениям выпуска. Еще 18 человек крестил священник из Мозамбика, посещающий север страны. Настоятель Свято-Троицкого прихода в городе Мапуту в Мозамбике иерей Христос Ситоя, посещающий селение на севере страны, крестил в православии еще 18 человек. 5 июля отец Христос крестил 12 человек на одном из приходов, а спустя два дня, 7 июля, священнослужитель перед литургией крестил еще 6 человек, но уже на другом приходе. Ну и следующее сообщение выпуска, оно из Москвы. 18 июля в Марфо-Мариинской обители Милосердия почтут память великой княгини Елизаветы Федоровны и ее келейницы, сестры Варвары. При службе Марфо-Мариинской обители сообщили, что именно в этот день церковь вспоминает трагические события 1918 года, когда после трехмесячной ссылки великая княгиня Елизавета Федоровна и ее келейница сестра Варвара были сброшены в шахту близ Алапаевска. Их земной путь завершился мученической кончиной. Кроме того, в течение всего дня в Покровском соборе можно будет приложиться к раке с частичкой мощей преподобномученицы Елизаветы. Ну и последнее сообщение выпуска. На встрече школы сострадания обсудили, как поддержать человека в депрессии. Очередное заседание состоялось 3 июля. Встречу провел пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. В гостях был врач-психиатр, настоятель храма святителя Николая у Соломенной сторожки в Москве протоиерей Владимир Новицкий. В ходе встречи протоиерей Владимир рассказал о видах депрессии, а также духовных причинах распространенности этого заболевания в современном мире. И поделился опытом, как выйти из депрессии и как поддержать человека, который находится в таком состоянии. Отдельное внимание отец Владимир уделил тому, как преодолеть печаль, как начальную стадию депрессии, а также такое тяжкое состояние, как уныние. А в завершении встречи протоиерей Владимир ответил на вопросы участников мероприятия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья. Вот мы с вами снова и встретились на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье» в этот четверг, 16 июля. Надеюсь, у вас за окном все так же прекрасная погода. Ну а если идет дождь, не переживайте. Рано или поздно он закончится. А еще после дождя бывает радуга. Я здесь вместе со звукорежиссером Людмилой Пенигиной, чтобы рассказать вам о тех передачах, которые сегодня днем и до полуночи составят вам прекрасную компанию в нашем эфире. Например, совсем скоро передача из цикла «Азбука финансов». Она создана совместно с экспертами Центрального банка России и прекрасно повысит нашу финансовую грамотность. В 12:30 звучащая книга, звучат рассказы из книги отца Ярослава Шипова «Долгота дней», «Ужин у архиерея» и «Дрова». В 13:15 «Детям о Боге», главы из Евангелия для детей. В 13:40 у микрофона Виктория Кауган, в 14:20 «Беседы о вечном». В 15:10 передача из цикла «Священник отвечает», а в 15:30 я передам микрофон Дмитрию Бабушкину. В 16:10 православный календарь, узнаем о тех святых, которых сегодня чтит церковь. А в 16:20 повтор программы «Детям о Боге». В 16:40 к микрофону подойдет Ирина Васильевич. Там вас ждет много интересного. В 17:20 гость студии. Продолжим читать и изучать литературу, которая составляет великое наследие древнерусской литературы. В 18:05 детское время. Сказки 30-го королевства Елены Крыжановской. В 18:30 прости у микрофона Ольга Мануйлова. От нее узнаем, как прошла презентация книги Андрея Санникова. В 19:10 «Мамины вести» узнаем от Марьяны Ильиной. А в 19:30 передача «Звучащая книга» выйдет в повторе. В 20:20 «Беседа о вечном». В 21:10 и в 23:10 «Вечернее молитвенное правило». В 21:40 «Псалмы царя Давида» на русском языке. В 22:10 программа из цикла «Азбука финансов». В 22:30 «Духовное слово». Ну и за полчаса до полуночи главы из книги «Умное деланье» о молитве Иисусовой с хиигумена Харитона Дунаева. Вот такие программы сегодня вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь на любимых волнах.

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Кто такие дропперы? Или как не стать соучастником преступления? Мошенники стараются не светить свои банковские счета в преступных схемах. Они используют дропперов, посредников, которые получают деньги от жертвы обмана. Так аферисты заметают следы и избегают блокировки личных карт. Давайте разберемся, как мошенники ищут дропперов, можно ли оказаться замешанным в преступлении по неведению и чем грозит такое посредничество. Задача дропперов, иногда их называют просто дропами, стать ширмой для мошенников. Они получают на свои карты и счета деньги от жертв обмана, а затем переводят украденные суммы или передают их наличными организаторам преступления. Если афера раскроется, в первую очередь под угрозой окажется именно посредник. За свою работу дропперы получают комиссию или фиксированную разовую оплату. Часто они даже не догадываются, что участвуют в чем-то нелегальном.
2: Как мошенники ищут дропперов?
1: Обычно аферисты предлагают людям несложную подработку. Они распространяют информацию о вакансии через соцсети, мессенджеры, сайты объявлений и даже с помощью листовок на улицах. Приглашают всех желающих. Для трудоустройства не нужны какие-либо знания и опыт. Достаточно банковской карты или онлайн-банка. Поэтому дропперами могут стать самые разные люди, от школьников до пенсионеров. Чтобы человек не заподозрил, зачем на самом деле нужны его карты и счета, мошенники используют разнообразные легенды. Вот самые распространенные из них. Легенда первая. Предлагают получить должность администратора лотереи. Человеку говорят, что он должен перечислять призовые деньги победителям розыгрыша или отправлять прибыль участникам инвестиционного проекта. Обычно организаторы дают путанные объяснения, чему не могут сделать переводы сами. Но зачастую людей, которые ищут хоть какую-то подработку, такие детали даже не интересуют. В реальности на номер счета или карты так называемого администратора приходят ворованные деньги. Затем их нужно переслать другим дропперам, участвующим в цепочке, или самим преступникам. Легенда вторая. Вам предлагают выручить менеджера банка. Мошенники представляются банковскими сотрудниками, которым нужно выполнить план по выдаче карт. Они предлагают заработать от 1500 до 5000 рублей за то, что человек оформит карту и сразу отдаст ее сотруднику или предоставит ему доступ к онлайн-банку. За друзей, которые тоже откроют карту, дают бонус. В такие схемы легко втягиваются подростки. Они могут открывать собственные карты уже с 14 лет. При этом преступникам даже не надо просить человека что-либо сделать. Все операции они проводят сами. Главное – завладеть картой или доступом к онлайн-банку. Легенда третья. Вам предлагают стать внештатным сотрудником полиции. Обманщики выдают себя за сотрудников правоохраны и убеждают человека помочь следствию. По легенде, полицейские уже нашли преступников, но хотят поймать их с поличным. Для этого доброволец должен притвориться соучастником мошенников и получить на свою карту украденные деньги. Затем нужно не переправлять их аферистам, а снять и отдать следователям. За работу гарантируют.

0: гарантируют вознаграждение. Если человек хорошо себя проявит, то обещают официальное трудоустройство в МВД. Но по факту доброволец не изображает дропера, а становится им. Ему приходят ворованные деньги, и он передает их самым настоящим преступникам. Легенда четвертая. Вас просят помочь финансовой организации обойти санкции. Обманщики предлагают неофициальную подработку от имени банка или брокерской компании. Говорят, что они придумали, как вернуть в Россию активы, заблокированные за рубежом из-за санкций. Им нужен человек, который примет перевод от иностранного посредника, а затем обналичит их и отправит по реквизитам на безопасный счет. На самом деле никакого иностранного посредника, конечно же, нет. Деньги снова должны перекочевать от жертвы обмана к мошенникам. А в некоторых случаях речь даже не идет о работе. Человеку приходит на счет большая сумма, а затем ему звонит или пишет незнакомец и утверждает, что перевел деньги по ошибке, просит вернуть их по номеру телефона или карты. На самом деле перевод приходит от жертвы, которую мошенники уже обманули. Теперь они хотят, чтобы получатель денег перекинул сумму им. Иногда за эту услугу могут предложить вознаграждение. Если человек согласится, то сам того не ведая окажется дропером.
1: Почему опасно становиться дропером?
0: Жертва обмана переводит деньги именно дроперу. И именно его она считает преступником, сообщает о случившемся в свой банк и подает на него заявление в полицию. Собрать больше информации о нем удается по номеру телефона, банковской карты или счета. Банки и полиция передают данные человека, засветившегося в мошеннических схемах, в единую базу дроперов, которую ведет Банк России. К этой базе подключен каждый банк страны. Когда человек попадает в нее, все его карты блокируются. Банк также отключит дроперу дистанционный доступ к счетам через мобильное приложение и личный кабинет на сайте. Снять деньги, которые были на счетах и вкладах, клиент сможет только в офисе банка. Любой перевод дроперу банки будут блокировать и предупреждать отправителя, что он, вероятнее всего, отправляет деньги на мошеннический счет. Исключение – заработная плата и выплаты от государства, например, пенсия или субсидии. Они поступят на счет, но их можно будет получить только в отделении банка. Если жертва мошенников подаст заявление в полицию или обратится в суд, последствия для дропера станут еще серьезнее. Придется вернуть деньги, которые ему перевел пострадавший, а также есть риск оказаться в тюрьме.
1: Как случайно не стать дропером?
0: Когда вы ищете работу, не соглашайтесь использовать личные счета для пересылки денег. Не отдавайте карту посторонним людям и не раскрывайте им доступ к своему онлайн-банку. Работодатель, который соблюдает закон, никогда о таком не попросит. Чтобы поневоле не оказаться соучастником преступления, никуда не переправляйте деньги, которые пришли к вам по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя. Если у вас есть дети, которым уже исполнилось 14 лет, расскажите им о дроперстве и объясните правила финансовой безопасности.
1: А если банк заблокировал мою карту, но я не дропер, как мне быть?
0: Банки замораживают счета и карты не только из-за подозрений в дроперстве. Карта может перестать работать, например, если вы сами трижды неправильно ввели пин-код. Банк в таких случаях думает, что карту украли и отключает ее до конца дня или на целые сутки. Или вы, скажем, хотели отправить крупную сумму родственнику из другого региона глубокой ночью. Банк может решить, что это преступники пытаются обчистить ваш счет и заморозить карту на 2 дня. Кроме того, банк блокирует карту, если подозревает вас в отмывании доходов. А вы, возможно, просто собирали деньги с родителей всего класса, чтобы отпраздновать выпускной в школе. Свяжитесь с банком, чтобы прояснить ситуацию. Если произошло недоразумение, он разморозит вашу карту.
1: Кажется, я все же дропер. Что же мне теперь делать?
0: Первым делом прекратите все контакты с мошенниками. Они могут попытаться вас запугивать, шантажировать тем, что вы уже выполняли для них какие-то операции. Но риск гораздо выше, если вы останетесь их сообщником. Если столкнетесь с угрозами, обратитесь в полицию с заявлением, что вас обманом вовлекли в аферу. Когда вы передали незнакомцам свою карту или раскрыли им секретные данные для входа в свой банковский кабинет, немедленно обратитесь в банк, заблокируйте карту и дистанционный доступ к счетам. Если вы уже попали в базу дропперов и банк сам отключил ваши карты, лучше всего прийти в его отделение и попросить менеджеров о помощи. Объясните, что не собирались становиться посредником в мошеннических схемах, осознали свою ошибку и больше ее не повторите. Банк может направить запрос регулятору, чтобы вас удалили из списка дропперов, но он не обязан этого делать и вправе отказать. Тогда сами подайте заявление в интернет-приемную Банка России. Подробно напишите о случившемся и попросите исключить вас из базы дропперов. В обращении обязательно укажите данные паспорта, СНИЛС, свой телефон, название вашего банка, а также номера карт или счетов, которые могли засветиться в мошеннических схемах. Банк России в течение 15 рабочих дней примет решение, удалять ли вас из дропперской базы. Но если в нее вас внесла полиция, вопрос не удастся решить, пока не закончится следствие.
2: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас звучат рассказы из книги священника Ярослава Шипова «Долгота дней», «Ужин у архиерея» и «Дрова».
2: Ужин у архиерея. Поезд прибыл на станцию еще затемно. Машина ждала меня, и все были в сборе. Васильич, Краузе и старик с сыном-доктором. Только я забрался в кунг, сразу поехали. Шум двигателя мешал общему разговору, приходилось сильно напрягать голос, и потому, покричав для обсуждения планов, мы затихли. Трясясь в холодной металлической будке, я подремывал и вспоминал подробности странного визита, который мне довелось совершить 2 днями раньше. Вспоминалось, конечно, отрывками и без всякого последовательного порядка, а если с последовательным порядком, то получалось вот что. Примерно в 1000 верст от Москвы, в земле сырой и холодной, был у меня ветхий домишко, куда я с друзьями наведывался иногда на охоту. Однажды у местных жителей всколыхнулось неудержимое желание восстановить храм, который они уродовали с полстолетия, но так и не одолели. Мне выпала душеполезная участь помогать им в добром занятии. Я и помогал. Составлял письма, прошения, заявления. Вместе с председателями колхоза и сельсовета ездил в областной город, познакомился с архиереем, родившимся еще при самодержавной монархии. И вот в Москве уже получаю от архиерея телеграмму с приглашением срочно прибыть в гости. Приезжаю, нахожу резиденцию, деревянный дом на окраине, запущенностью своею, напоминающей старые подмосковные дачи. Ужинали в гостиной, где все было, хотя и разностильно, однако в духе старых времен, казавшихся устойчивыми. И мебель, и картины, и столовые приборы, и колокольчик под властной рукой. Когда пришла пора подавать чай, архиерей позвонил в колокольчик. Ничего за этим не последовало. Он позвонил еще раз. И еще раз не последовало ничего. Тогда он с едва сдерживаемым раздражением позвал повариху. «Татьяна Михайловна!» И опять без всяких последствий. «Татьяна Михайловна!» Гневно прокричал он, со стыдливою досадою косясь на меня. Шаркая шлепанцами, из соседственной с нами кухни пришла повариха, коренастая женщина лет 55. «Ну чего еще?» — лениво спросила она, приваливаясь к косяку и выражая всем своим видом высокомерное терпение. «Так чаю же!» — растерянно произнес архиерей. «Сейчас!» Оттолкнулась задом от косяка, неспешно вышла и принесла 2 чашки чая. Владыка рассказывал мне о своем детстве, о том, как впервые пришел в храм, как на него 6-летнего возложил стихарь священнослужитель, причисленный теперь к лику новомучеников, рассказывал, как влюбился в учительницу немецкого, как в 20-е годы юноша еще был арестован за веру, как, оказавшись в камере среди священников, диаконов и прочих страдальцев Христовых, извлек из кармана Евангелие на немецком языке, завалился на верхние нары и не без хвастовства раскрыл книгу. Подошел старый ксенц и на чистейшем немецком жестко выговорил: «Эту книгу, молодой человек, можно читать только стоя. «Или на коленях», — добавил к месту, но уже по-русски, батюшка, лежавший ближе к окну. Ему, похоже, недоставало воздуха. Ночью с ним случился сердечный приступ, и его унесли навсегда. «Так мне был преподан урок благоговения», — сказал архиерей. «А без благоговения в церкви делать нечего. Запомните это». И тихо повторил: «Без благоговения нечего». И еще попросил представить, что у меня в руках банка с муравьями. Ну, скажем, стеклянная, пол-литровая. А в ней пригоршни муравьев. И вот ползают они там друг по дружке, на лапки наступают, на головы, на усы. Больно им. И нехорошо это, но так уж оно устроилось в этой банке. И вдруг какой-то муравьишка поднимается по стеклушку, поднимается, упадет и опять поднимается. Наконец подползает к вашему пальцу и, почувствовав тепло, в благоговении замирает и не хочет никуда уходить. И остается возле вашего пальца, забыв и про братьев своих муравьев, и про еду, и про воду. И вы уж, конечно, постараетесь о нем позаботиться.
3: А другой подползет к пальцу, да и укусит. Вы по доброте душевной его аккуратненько вниз спихнете.
2: А он опять за свое, опять кусаться. Ну, может, и еще разок сбросите, а уж на третий раз от него, пожалуй, мокрого места не останется. Примерно так, старик улыбнулся, и на нас сверху посматривают. И из первых получаются праведники, а участь вторых, богоборцев, всегда прискорбна. Между тем небо за окнами нашей будки начинало светлеть, пора было сворачивать с трассы, однако грузовик, не снижая скорости, все катил и катил на юг. Я вспомнил еще, как за чаем архиерей, явно смущенный неделикатностью своей поварихи, пожаловался на бабок. Так по церковной терминологии именуют не всяких старух вообще, а лишь тех, которые занимаются в храмах уборкой и разной подсобной деятельностью. «Сколько служу, столько и страдаю от них. Выйду в соборе с проповедью, какая-нибудь дура в черном халате тут же приползает протирать подсвечники перед самым моим носом. А как мучаются из-за них прихожане, особенно из новообращенных, да особенно женщины, если уж молодая и красивая, набросятся как вранье. То им не нравится, как свечку передаешь, то не так крестишься, то еще чего. Шипят, шамкают, только и слышно в храме шу-шу-шу, шу-шу-шу. Сколько я бронился на них, сколько раз прямо в проповедях взывал к ним, без толку. Но как подумаешь, из кого они вырастают? Из таких же молодых и красивых. Не выдерживают приближения к небесам». Допили чай. Вздохнув, он закончил рассуждение совершенно неожиданным выводом. «Две беды у русской церкви — бабки и архиереи. О последнем умолчу». Машина, наконец, замедлила ход и остановилась. Водитель открыл дверь кунга и попросил глянуть, не здесь ли сворачивать. Мы спустились по откидной лесенке на асфальт, было серое утро. Там, откуда мы приехали, даль терялась в почти ночном еще сумраке. Но впереди уже явственно брезжил рассвет, и дорога прямой чертою соединяла нас с ним. Легкая поземка переметала через темнеющее полотно снежную пыль. Далеко впереди три лося не спеша пересекали дорогу. Они направлялись как раз туда, куда и мы следовали. А потом был долгий, суетный день. Мы кого-то окружали в дубовых лесах, кого-то загоняли, перебираясь через занесенные снегом овраги, но так ни разу и не выстрелили. Ночевали на пасеке. У нас был ключ от летнего домика пасечника, и шофер, пока мы бегали по сугробам, натопил печку и приготовил еду. Велись всякие разговоры. Я, между прочим, рассказал и о поездке к архиерею. Васильич, который в ту пору был маломальски воцерковленным человеком, заинтересовался. Ну, а после бабок о чем говорили?
4: Ни о чем. Распрощались, и я пошел на вокзал.
2: Так вот и съездил. Ночь туда, ночь обратно, чтобы послушать, как старичок когда-то влюблялся в учительницу. А о восстановлении храма ни слова. Большинство охотников согласились, что это полная глупость. Но Васильич сощурился и загадочно произнес: «Тут все непросто». «Нет. Архиереи такой народ, что у них ничего так просто не бывает. Помяните мое слово». Никто не возражал. У Краузы не было достаточно четкого представления об архиереях. Для доктора все люди были одинаковые, все болеют. А его отец уже спал, сморенный дневным утомлением и вечерним застольем. На другой день все началось сызнова и проходило так же бестолково. А уж когда ехали домой, то и вовсе заблудились в степи. Наш давешний след поземка позамела, и охотники стали ориентироваться по памяти. Мы плутали, проваливались, выталкивали машину, наконец заползли в какой-то сад, наверное, яблоневый. Мужикам этот сад показался знакомым по прежним охотам. Решительно двинулись в нужную сторону, но вскоре замерли. Перед нами лежала обширнейшая и очень глубокая балка, занесенная снегом. Разглядев в сгущающихся сумерках высоковольтку, Краузе определил стороны света. Он почему-то знал, откуда и куда идет эта линия. «До Волги километров 30, — уверенно сказал Краузе. Там вдоль берега есть дорога».
4: «Но мы не доберемся, — робко возразил шофер. — Такие овраги».
2: «Не доберемся», — уверенно подтвердил Краузе. Они долго еще совещались. Наконец Васильич надумал. «Вот кто нас выведет!» И указал на меня. Мы приняли это за шутку. «Говори, куда ехать!» — пристал Васильич.
4: «Да ладно тебе! Говори, говори!» «Откуда же мне знать?»
2: «Да хоть и не знаешь. Садись в кабину и говори». Мужики, повздыхав и покачав головами, забрались в кунг. «Он что, перебрал вчера?» — спросил я шофера.
4: «Да он вроде почти и не пил. Так куда ехать-то?»
2: «Да что вы все с ума посходили? Я ведь тут в первый раз. Давай разворачивайся и по своему следу». Мы снова ползли, вязли в снегу, буксовали, выталкивали. И вдруг увидели два силуэта. Водитель взял напрямик. Через несколько минут подъехали к охотникам-зайчатникам, а уж они указали дорогу. Обнаружилось, что мы забрались в соседнюю область, но насчет высоковольтки и расстояния до Волги Крауза, между прочим, оказался прав. Расставаясь, договорились продолжить начатое занятие через неделю. Я оставил ружье, патроны, теплую одежду и отправился в Москву налегке. Дома меня ждала еще одна телеграмма от архиерея. Ну, думаю, может, теперь дело дойдет до восстановления храма. Поехал. Долго потом не мог я понять, отчего с такой резкостью запечатлелась в памяти простая эта картинка. Серое зимнее утро, прямая асфальтовая черта, лоси, поземка, обволакивающая сапоги снежной пылью, и мы стоим рядом. Васильич, Краузе, доктор, его отец и я. Все еще живы, все еще крепкие мужики и все вместе еще. Лишь спустя годы выяснилось, что именно в эту минуту архиереем было принято решение, о котором из всех нас догадывался один Васильич. За ружьем и теплой одеждой я попал к старому другу только весной. Я ж говорил, что у архиереев ничего так просто не бывает, а вы, разглядяй, не верили. Потому и в кабину тебя посадил. Думаю, если уж ты уготован для рукоположения, то, он указал пальцем в небо, будешь выведен, а заодно с тобою и мы. Вот так-то, отец-диакон. А ты еще обижался.

0: дрова. Переселился в деревню, а дров нету. Спрашиваю купить, но никто не продает, самим, дескать, надобны. У некоторых запасено столько, что и до скончания времен не спалить, топи хоть круглые сутки. Стоят вдоль огородов нескончаемой поленницы, иные почернели и гниют, но самим пригодятся. И ничего уж тут не поделаешь, это
1: по-крестьянски.
0: Между тем подошел ноябрь, стало холодно. Тут, по счастью, нашелся жертвователь. Облагодетельствовал целой телегой дров. Правда, дрова эти были рассыпаны по двору пилорамы. У мужиков что-то не задалось с вывозом. Перевернули и телегу, и трактор. Впоследствии разная тяжелая техника закатала поленье в грязь, а грязь замерзла от наступившего похолодания. И вот обухом колуна навыколачиваю дровишек, привяжу к багажнику велосипеда и домой. Пока одни горят, другие сушатся в устье печки. Завтра им гореть, а сушиться будет следующая вязанка. Конечно, и грязи от этих дров было несметно, и пар по избе плавал точно облако, но тепла хватало вполне. Все было ладно, да началась зима, и дрова мои засыпало снегом, отчего они превратились в полезное ископаемое. Как-то разгребаю сугробы в поисках спасительной древесины, подъезжает автомобиль. Выходят из него люди в черных пальто и начинают махать руками в разные стороны. Ведут, стало быть, начальственный разговор. Потом приблизились посмотреть на непонятное им занятие. А я как раз три чурочки раздобыл, четвертую выколачиваю. Глянули они и рассмеялись. Лес продаем тысячами кубов, а священник дровами не обеспечен. Вот, говорю, и выпало вам счастье принести достойный плод покаяния. А мы безбожники, и снова смеются. Безбожники? Ну, православные, христианские, спрашиваю. А какие еще бывают? Ну, наверное, иудейские, мусульманские. Нет уж, отец, нам этого не надо. Мы свои. Через несколько дней прислали они грузовик. Еловые пни, оставшиеся после разделки стволов. Эти дрова тоже были сырыми, горели плохо, дымили, да еще и стреляли из печки мелкими угольками. Но благодаря им я дотянул до того времени, когда началась очередная заготовка топлива. Двое механизаторов взяли меня в компаньоны, и на колесном тракторе мы отправились далеко за реку. Весь день валили деревья, обрубали сучки, и на завтра опять туда же. Вечером возвращаемся, сосед говорит, что за мною приезжали отпевать. Но так и уехали в освояси. Причем старик, хоронивший брата, сильно бронился. Негоже, мол, батюшке бродить на лесоповал. Он должен сидеть дома дежурить, как врач скорой помощи. Старик, конечно, был прав. Утром я помчался вослед за ним и успел. А потом он рассказал мне, как была устроена приходская жизнь в прежние времена. Мир определил нарезать церкви 36 гектаров земли. 18 священнику, 12 диакону и 6 псаломщику. По одному гектару от каждого можно отнять. На этой площади были храм, погост, школа. А остальная земля кормила клириков. Сами прихожане арендовали и обрабатывали ее, расплачиваясь натуральным продуктом. Причем священнику строго-настрого воспрещалось работать. Лишь в самом начале сенокоса дозволяли ему пройти рядок по луговине и отправляли домой. Дровами его снабжали в любых количествах и, само собой, бесплатно.
1: У батюшки жизнь — сплошное дежурство, — поучал старик. Работу за него сделает мир. Но уж если что духовное понадобится, исповедь, соборование, крещение, венчание, отпевание, батюшка должен быть на месте и в полной готовности. А потом руки. Гляньте-ка на свои руки. Тут и оно, обыкновенные. В порезах, мозолях, чернота въелась, и у меня такие же. Но я никого не благословляю. К моим рукам никто не прикладывается. А священнику приходится еще и новорожденных в купель окунать, и венцы цеплять на молодоженов. Куда же с такими страшными лапами? И снова старик был прав. Впредь я уже на заготовке не отлучался. Выписывал в лесничестве необходимые 15 кубических метров, и лес приволакивали мне прямо к дому. Оставалось распилить 2 десятка хлыстов, переколоть и уложить в поленницы. А еще завел в храме наждак, которым и доводил руки до приличного вида. Так и учился уму-разуму помаленьку.

программе «Звучащая книга» слушали рассказы отца Ярослава Шипова «Долгота дней у жену архиерея и дрова». Ну а мы продолжаем наш эфир и далее передача из цикла «Детям о Боге».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Пятый фестиваль под названием «Дни Достоевского» пройдет в Оптиной пустыне и городах Калужской области. С 16 по 19 июля этого года в Калужской области пройдет пятый фестиваль под названием «Дни Достоевского» в Оптиной пустыне. Этот духовно-просветительский проект реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и открывает возможность прикоснуться к истокам русской духовной культуры и найти ответы на главные вопросы бытия. В этом году проект реализуется на новом уровне. В его программе свыше 60 событий. Проведены они будут в Калуге, Козельске и Боровске. Также ожидается, что число участников и гостей превысит 40 тысяч человек. В рамках проекта состоятся встречи с деятелями культуры и духовенством, тематические дискуссии, лекции, фотовыставки, экскурсии, мастер-классы, чтение произведений Федора Михайловича и спектакли по его произведениям, а также книжная ярмарка. Еще одной особенностью фестиваля этого года станет паломничество «Путь Достоевского» от Казанской Амвросиевской Шамардинской пустыни до Оптиной пустыни. Его участники преодолеют 20 километров пути между прославленными обителями. Ну и к другим сообщениям выпуска. На портале «Память церкви» вышли новые материалы. Это воспоминания священнослужителей и монашествующих о их пути к вере, служении в советское время и семейных духовных традициях. Например, протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках города Москвы, делится воспоминаниями о своем непростом пути к Богу и священству. О том, как получилось, что в советской семье оба сына, представители, по словам батюшки, второго поколения после верующей Руси, стали священниками. А протоиерей Сергий Ксенофонтов, клирик храма иконы Божьей Матери «Утолимая печали» города Саратова, рассказывает о богатой истории своей благочестивой семьи. Его предков коснулись репрессии и раскулачивания. В память о прадеде, погибшем за празднование Пасхи, в семье действовал строгий запрет на работу и участие в субботниках в день Светлого Христова Воскресения. Из воспоминаний протоиерея Владимира Корчагина, заштатного клирика храма Рождества Богородицы поселка Гнилицы города Нижнего Новгорода, можно узнать о жизни Нижегородской епархии в 1970-1980 годы. Отцу Владимиру, пришедшему в церковь уже во взрослом возрасте, довелось послужить ей на разных поприщах. Он пел на клиросе, топил углем печку в кочегарке по ночам, доставлял на грузовой машине продукты и книги и в качестве старосты помогал в восстановлении заброшенных храмов. Наконец, долгое время он служил благочинным Южного округа города Горького. Отец Владимир рассказывает о жизни городских и сельских приходов в советское время, о начале духовного образования Нижегородской епархии, о служении митрополита Николая Кутепова. И, наконец, игумен Дионисий Воздвиженский, наместник Спасокаменного Преображенского мужского монастыря, родился в семье вологодских художников и сам окончил художественно-реставрационное училище, а в возрасте 22 лет уже поступил послушником в Спасо-Прилуцкий монастырь. Отец Дионисий рассказывает об истории своей семьи, в том числе делится впечатлениями от общения с архиепископом Михаилом Мудюгиным. Также на портале «Память церкви» приведены и другие воспоминания. Ну и последнее сообщение выпуска. День семьи, любви и верности отметили в Тирасполе. 8 июля, в день памяти благоверных князей Петра в иночестве Давида и княгини Февронии в иночестве Ефросинии Муромских чудотворцев, на государственном уровне отмечаемый в России и Приднестровье как День семьи, любви и верности в Тираспольско-Дубоссарской епархии состоялся ряд праздничных мероприятий, основные из которых прошли в столице республики. Одним из центральных событий дня стало праздничное шествие от площади у драматического театра к Покровской часовне. Во главе шествия следовали правящий архиерей Тираспольско-Дубоссарской епархии, высокопреосвященнейший архиепископ Савва, многодетные семьи духовенства, руководители и представители органов государственной власти, а также представители казачества, многочисленные жители и гости Тирасполя. У Покровской часовни, воздвигнутой на месте разрушенного в годы богоборчества Покровского единоверческого храма, его высокопреосвященство в сослужении духовенства совершил молебен святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским чудотворцам. По окончании молебна архиепископ Савва поздравил собравшихся с праздником, отметив, что святые Петр и Феврония являются высоким образцом супружеской верности, жертвенной любви и христианского семейного единства. Празднование Дня семьи, любви и верности завершилось концертной программой и теплым общением участников мероприятия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Звучит очередная часть из книги «Новый Завет в пересказе для детей. Евангелие».
1: Первое чудо на браке. Знаете ли вы, что такое чудо? Чудо – это такое дело, которое простой грешный человек никогда не сможет сделать. Если бы, например, вы катались на лодке, и вдруг подул сильный ветер, поднялись высокие волны, и вашу лодочку стало заливать водой, могли бы вы остановить и ветер, и волны. Послушался бы вас ветер, перестал бы дуть, если бы вы сказали ему «перестань». Если бы к вам привели слепого и стали просить, чтобы он сделался зрячим, ведь вы не смогли бы сделать этого. Привели бы к вам какого-нибудь больного, ведь вы не могли бы сделать его здоровым. Вы бы сказали, ступайте к доктору. Да и доктор не может с одного раза сделать, чтобы слепой стал видеть, не может сразу вылечить труднобольного, станет лечить. Иногда лечит, лечит, а слепой так и останется слепым. Больной умрет. А если бы к вам принесли мертвого и стали просить, чтобы вы воскресили его, вы, разумеется, отказались бы сделать это. Сказали бы, да разве мы можем воскрешать, давать жизнь мертвым? Но чего не можем сделать мы, грешные, то может сделать Бог. Он, если захочет, может в одну минуту и слепому дать зрение, и больному без всяких лекарств дать здоровье одним словом. Бог всемогущ, и если Он одним словом сотворил небо и землю, то вы поймете, что для Него нетрудно воскресить и мертвого. Только один всемогущий Бог – может творить чудеса. Иногда, впрочем, благодать или особенную силу творить чудеса Бог дает и святым людям за их благочестивую и добрую жизнь. Кто был Иисус Христос? Богом, Сыном Божьим. И Он, когда Ему было угодно, творил чудеса. Сегодня я расскажу вам о первом чуде, которое сотворил Иисус Христос. В небольшом городке Кане Галилейской женился один бедный человек. На свадьбу он пригласил Иисуса Христа, Матерь Божью и учеников Христовых. Сидят гости за свадебным столом, только Матерь Божья заметила, что недостает вина. Нечем потчевать гостей. Ей стало жалко жениха. Ему, бедному, было бы стыдно, позвал гостей на свадьбу, и вдруг не хватило вина. Добрая, милосердная Матерь Иисусова и говорит ему, «У них нет вина». Иисус отвечает ей, «Еще не пришел час мой, подожди». Тогда Матерь Божья сказала слугам, «Если что он скажет вам, так и сделайте». В комнате стояло 6 каменных сосудов для воды. Каждый ведра в 2 или 3. Иисус Христос был милосердным. Он помогал всем нуждающимся. Захотел он помочь и горю жениха. Он сказал слугам, наполните сосуды водою. И налили полные сосуды воды. Тогда Иисус Христос приказал слугам, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. Слуги взяли воды, налитой в сосуды, и понесли к распорядителю. Тот попробовал, и что же? Вместо воды там очутилось самое лучшее вино. Распорядитель не знал, откуда взялось это вино. Знали только слуги, которые наливали воду. Распорядитель сейчас же позвал жениха в сторону и сказал ему, «Водится так, что хорошее вино подают сначала, а когда уже довольно выпьют, тогда можно подать похуже, а ты самое лучшее вино берег до сих пор. Теперь другие гости, пожалуй, пить не будут». Тут открылось, что чудо это совершил Иисус Христос, который превратил воду в вино. Он захотел, и простая вода сделалась самым лучшим вином. Вот первое чудо, которое сотворил Иисус Христос. Ученики, многие видевшие чудо, уверовали.

Часть вторая. Первая – Пасха. Изгнание торгующих из храма. Наступила Пасха иудейская. Иисус Христос пошел в Иерусалим. Он вошел в храм. Там был страшный беспорядок. Продавали быков, овец, голубей, приносимых в жертву. Тут же сидели менялы, которые разменивали деньги. Вы, дети, и представить себе не можете того шума и крика, какие были в храме. Быки мычат, овцы блеют, менялы звенят медными и серебряными монетами. Продавцы ссорятся между собой. Один перед другим зазывает к себе покупателей, торгуется с ними, все шумят, кричат, толкаются, бронятся, забыв о том, что они в храме. Это был настоящий рынок. Как молиться при таком шуме и крике, в такой толкотне и суматохе? Иисус Христос сделал из веревок бич и выгнал из храма всех торговцев, также овец, быков. Уменял он, опрокинул столы, рассыпал все деньги, а продававшим голубей сказал: «Возьмите это отсюда, не делайте дома отца моего домом торговли. Зачем вы из церкви сделали базар?» Старейшинам иудейским, которые должны были смотреть за порядком в храме, стало стыдно, досадно. Они приступили к Иисусу Христу и спрашивали его: «Каким чудом ты докажешь, что имеешь власть распоряжаться в храме?» Иисус Христос, указывая на свое тело, сказал: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его». Он говорил иудеям: «Вот какое чудо я сделаю. Вы меня убьете, а я через 3 дня воскресну». Иудеи не поняли этого. Они подумали, что он говорит о каменном храме, из которого Христос выгнал торгующих, и сказали ему: «Этот храм строился 46 лет, а ты воздвигнешь его в 3 дня?» Дети, ведь нехорошо, что у евреев в храме был беспорядок, торговля, шум и крик. А зачем вы сами производите беспорядок в церкви? Немногие из вас стоят скромно и благоговейно, со вниманием слушают, что поют и читают, и усердно молятся Богу. Очень часто в церкви вы переходите с места на место, толкаете, смешите друг друга, разговариваете, смеетесь, выбегаете из церкви во время службы, не молитесь, другим мешаете молиться. Помните, Спаситель этого не любит. Беседа Иисуса Христа с Никодимом. Господь Иисус Христос в Иерусалиме в праздник Пасхи сотворил много чудес. К Нему вели, несли больных, а Он исцелял их. Скажет слово или прикоснется, дотронется только до больного, и больной делается здоровым. После этого многие уверовали в Иисуса. Между уверовавшими в Иисуса Христа были даже и фарисеи, и знатные иудеи. Простой народ и не скрывал того, что учение Иисуса Христа нравится ему. Они прямо называли Иисуса Христом, Мессией, Спасителем, Учителем. А фарисеи не смели открыто ходить за Иисусом Христом и слушать Его. Они боялись старейшин и своих товарищей. Старейшины же и священники иудейские сильно озлобились на Иисуса Христа. Зачем Он перед всем народом обличил их в том, что они не смотрят за порядком в храме? Один из начальников иудейских, Никодим, тоже уверовал в Иисуса Христа. Он с радостью бы побеседовал со Спасителем, но боялся, что за это его выгонят из Синдриона, то есть из присутственного места исправления иудейского. Поэтому он пришел к Иисусу Христу потихоньку, ночью. Как спастись? Что должно делать, чтобы угодить Богу? Вот о чем хотел спросить Иисуса Христа Никодим. Иисус Христос научил Никодима, что всякий, кто хочет спастись, должен веровать в Бога и в Сына Божия,
должен креститься, исправиться, сделаться истинным, добрым христианином. Но помните, дети, что если вы и крещены, и называетесь православными, а живете худо, грешите, то вы не спасетесь, не будете в Царстве Небесном. Беседа Иисуса Христа с самарянкою. Иисус Христос с учениками своими проходил однажды через город Сихарь. В этом городе жили самаряне. Помните ли вы, кто такие были самаряне? Самарянами назывались потомки тех евреев, которые во время плена вавилонского оставались дома. Они смешались с язычниками. Евреи считали самарян раскольниками, ненавидели их, считали нечистыми, так что есть с одной тарелки или пить из одной чашки с самарянином иудей ни за что не стал бы. Самаряне тоже не любили евреев. Они не ходили в Иерусалим для принесения жертв. Когда подошли к городу, Иисус Христос послал учеников своих в город купить пищи для обеда, а сам сел близ городских ворот у колодца. Он устал с дороги. В это время из города пришла к колодцу за водою одна самарянка. Иисус Христос и говорит ей: «Дай мне напиться». Самарянка отвечает: «Как это ты, иудей, просишь пить у меня, самарянки?» «Если бы ты знала, кто просит у тебя напиться, — говорит Иисус, — ты сама просила бы у него воды, и он дал бы тебе воду живую». Самарянка, думая, что он говорит о холодной ключевой воде, которая была на дне глубокого колодца, говорит Иисусу Христу: «Господин, тебе и почерпнуть-то нечем, а колодец глубок, откуда же ты достанешь воды живой, ключевой?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду из этого колодца, опять захочет пить. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Самарянка говорит ему: «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не ходить сюда за водою». Тут Спаситель растолковал самарянке, что он говорит о своем учении, что всякий, кто слушает Спасителя и делает то, чему он учит, получит жизнь вечную в Царстве Небесном. Спаситель тут же рассказал этой женщине, которую видел в первый раз, всю ее жизнь, все ее грехи, которые она скрывала от других. Женщина удивилась и воскликнула: «Господин, вижу, что ты пророк. Скажи же, где следует молиться? Отцы же наши молились на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что надобно молиться в Иерусалиме». Иисус Христос сказал ей, что молиться можно везде, только надобно молиться усердно, от чистого сердца, зная, что когда придет Мессия, то есть Христос, он все растолкует, говорит самарянка. «Это я, который говорю с тобой», — сказал Иисус Христос. Женщина, услыхав это, бросила свой водонос и побежала в город, сказала жителям, что она видела такого человека, который рассказал ей все, что она делала. Уж не Христос ли он? Ученики Иисуса Христа, возвращаясь из города, видели, как он разговаривал с самарянкою. Они подумали про себя: как это учитель наш разговаривает с самарянкою, ведь иудеи считают это за грех. Однако ни один из них не сказал ему: зачем ты разговариваешь с ней. «Учитель, ешь», — сказали ученики. Иисус Христос отказался. Ученики говорили друг другу: кто же принес ему есть? В это время самаряне, которым женщина уже успела рассказать об Иисусе Христе, огромную толпою пришли к колодцу. Христос стал беседовать с ними. И так понравилось самарянам учение Иисуса Христа, что они упросили его остаться у них на 2 дня. И целых 2 дня они не отходили от Иисуса Христа, слушали его учение о добрых делах и о спасении.
Самаряне полюбили Иисуса Христа и уверовали в Него. Они говорили той женщине: «Не по твоим речам веруем, сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». Вот как любит грешников Спаситель. Сам приходит к ним, не стыдится разговаривать с ними, учить их, как нужно молиться Богу и как жить. Он радуется, когда они слушают Его, веруют и исправляются.

чадотами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим,

В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Новый Завет в пересказе для детей». Прозвучала очередная часть из Евангелия. Ну а мы продолжаем наш эфир, и далее я передаю микрофон Виктории Кауган.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня у нас в студии Юлия Сычева, журналист. И мы будем беседовать об роли журналистики в современном обществе и о многом другом. Ну а для начала здравствуйте!
1: Здравствуйте, Виктория. Очень рада вновь быть у вас в гостях.
0: И уже в студии православного радиоканала, где вы еще не были. Рада тоже приветствовать вашему присутствию здесь. И в этом году, в апреле месяце, если быть точнее, исполнилось 90 лет факультету журналистики Уральского федерального университета. И вы, и я, мы окончили этот факультет. И для меня, наверное, самое фундаментальное, прекрасное образование. Не знаю, разделяете ли эту мысль со мной?
1: Знаете, Виктория, у меня сейчас опять мурашки пошли. Я разделяю с вами полностью эту мысль. А для меня журфак — это такая глыба, это такая стихия, это такое сосредоточение творчества, знаний, каких-то умений и насыщенности интеллектуальной. Хотя журфак как раз ругают за это, что вроде бы как будто бы не дается профессия, но журналистика — это та профессия, которой нельзя научить. Ты либо имеешь какой-то этот дар и желание, либо не имеешь. Тебя насыщают интеллектуальными знаниями, поэтому очень много всего всегда было. И дают толчок, а дальше уже ты должен сам идти развиваться, то есть тебе дают основы, азы, дают какой-то фундамент, а дальше уже зависит от тебя.
0: Сейчас очень много искусственного интеллекта. Хотелось бы построить нашу беседу, но на таком философском вопросе: есть ли будущее у журналистики? Ведь искусственный интеллект не просто заменяет, он уже вытесняет авторскую мысль, творческую жилку и креативность и так далее. Вот по вашему мнению, читаешь новость и думаешь, как же она так просто написана, легко, а читаешь новость и потом с человеком беседуешь, с журналистом, он говорит, искусственный интеллект написал. Я, честно, никогда не пробовала. Хотя, может быть, это и надо, это облегчает, но как-то у меня нету еще приложения, может быть, не актуально. Искусственный интеллект пока мне не знаком, но он уже есть среди нас, и картинки, и фото, и видео, и вот в журналистике пишет новостные заметки.
1: Я с искусственным интеллектом журналистики столкнулась напрямую, работая в информационном агентстве, то есть у меня очень обширный спектр в сфере журналистики. Я и радиоведущая была, также работала много лет на телевидении, как редактор телевизионных программ, и ведущая была. И мой путь меня вывел в том числе в информационные СМИ, в информационное агентство. И с началом внедрения искусственного интеллекта мы это все напрямую почувствовали на себе, потому что у нас IT-службы начали разрабатывать искусственный интеллект, внедряя его в админку, чтобы облегчить журналистам работу, потому что информационное агентство — это скорость в первую очередь. Ты должен первый, быстрее, проверив источник, дать.
0: Информацию проверяя, нужно выдать. То есть тут, да, действительно, пока актуально. И идет не битва, но соревнование, кто за посещаемость, да. Рейтинг.
1: И для рерайта, это те, которые обрабатывают уже полученную новость в рамках редстандарта информационного агентства с бэками. Бэк — это рассказ, предыстория, к чему эта новость, например. И здесь как будто бы искусственный интеллект нужен. Его начали сначала потихонечку внедрять, предлагая, чтобы мы это использовали как тесты, чтобы мы смотрели, что нам не нравится, и говорили разработчикам, что не то, что не так, где нас искусственный интеллект не понимает и так далее. Потом уже нам стали конкретно внедрять, чтобы это ускорило работу. Я с этим сильно боролась лично. Да, я пробовала внедрять искусственный интеллект в эти новости. Я не рерайтом занималась, но тем не менее, то есть я писала свои новости, но тем не менее он тоже мог бы помочь, например, для бэков и так далее. Но во-первых, очень видно, когда пишет искусственный интеллект, это абсолютный робототекст, это свои какие-то знаки препинания, которые он считает нужным ставить, потому что он их берет из каких-то знаний, которые в интернете где-то были.
0: То есть считывается, да?
1: считывается. Я вижу написанный текст искусственным интеллектом, он виден, и он даже чувствуется. Во-первых, он без души, даже если он идеально написан, он без души, и вот эти много непонятно куда вставленных тире. Вообще, это была фишка Горького. Он сам любил тире, но он их вставлял как интонационные где-то вещи. А искусственный интеллект сует, простите за такое выражение, везде и всюду. Как-то я общалась с человеком, спорила по поводу знаков препинания и стилистики. Мне доказывали параграфом, искусственный интеллект доказывал мне параграфом, откуда он взял это правило. И выяснилось, что правило тире он берет из какого-то выдуманного правила для блогеров, которое нужно для усиления интонации. Я сказала, мне, пожалуйста, статью, страницу этого правила, где он нашел.
0: Искусственный
1: интеллект не смог мне сказать, какая это была страница и какое это правило. Хотя до этого мы опирались на Розентали.
0: А как боролись с искусственным интеллектом, вот, работая в журналистике?
1: Ну, старалась сама писать, не применять. Если приходилось применять, приходилось потом все переписывать. Потому что искусственный интеллект, кроме того, что пишет очень банально, стандартно и так далее, даже если ему заводишь заново, объясняешь. У нас разработчики, конечно, были классные, они так внедрили искусственный интеллект, что ты не заходишь там в GPT-чат, а уже на базе программы ты нажимаешь волшебную кнопочку искусственный интеллект, и он уже обрабатывает за секунду. И ты должен ему еще раз, добавь вот это еще раз. В ходе этого я заметила, что он выдумывает свою историю. Он ее даже не историю привычную нам, там, о Великой Отечественной войне, там еще что-то. Он историю людей придумывает, которую ты берешь для бэков. Он ищет по всему интернету упоминания, например, если про кого-то ты пишешь, и добавляет то, чего нету. То есть нужно перепроверять. И это очень опасно, потому что это сложно проверить тем, которые не знают. Не знают предысторию, не знают историю страны, например, или историю мировую. И они могут подумать, что искусственный интеллект прав, и выдать. И у нас были такие прецеденты, что обращали внимание редакторы, бэк написан непонятно вообще о чем, откуда взята вообще информация, такого вообще не было в мире, в истории это написано. Оказалось, что искусственный интеллект свое что-то придумал, а журналист не заметил, например, или не знал, что этого не было.
0: Так или иначе, он помогает журналисту обрабатывать информацию. Или он просто помогает для галочки написать какую-то новость. Вот, например, у меня знакомый учитель воспользовался искусственным интеллектом. Ему было некогда, он скинул и выдал. Дети сходили туда, были рады. И вот, хорошо. Она говорит, это удобно. То есть тут вопрос, наверное, в каких случаях он, да, полезен, а в каких нет, на ваш взгляд?
1: Ну вот я сейчас еще активно работаю в сфере блогинга, помогаю блогеру-миллионнику, и мне искусственный интеллект помогает в создании какого-то креатива. Угу. Например, каких-то фотографий, я задаю какие-то параметры, вот представь так-то, так-то, так-то, и он выдает какие-то идеи. И вот я считаю, что здесь искусственный интеллект очень интересен. Он может быть интересен дизайнерам. Можно на придумках искусственного интеллекта создать какие-то свои идеи. То есть это как база для развития творчества. Заметить, подумать и создать свое, но зацепившись за какую-то его идею. А в плане журналистики все-таки я, наверное, больше противница, потому что, да, он быстрее пишет, да, он, наверное, помогает обработать информацию, но потом ты все это переписываешь, перепроверяешь, и какой тогда смысл?
0: Лишняя работа, наоборот,
1: лишняя
0: идет.
1: Работа, я считаю, да.
0: Насколько искусственный интеллект, автоматизация, IT-технологии, которые продолжают развиваться, могут начинающим журналистам навредить. Например, свое внимание уведут не сосредотачиваться на глубоком, на чем-то аналитическом, да, а писать поверхностные. Есть ли в этом риск? Поверхностные статьи, какие-то материалы легкие, не содержащие ядра. Есть ли в этом риск для начинающих журналистов, студентов, практиков?
1: Я считаю, да, потому что в первую очередь начинающие журналисты, они должны искать какой-то свой стиль, они искать должны свою тему, они должны уметь анализировать, они должны уметь видеть информационные поводы, они должны уметь ориентироваться в новой информации, ее уметь правильно изложить, не исказив ее, не навредив кому-то, то есть правильно ее ретранслировать, так скажем. А если они увлечены искусственным интеллектом, они, получается, передают полностью ответственность на искусственный интеллект, на нейросеть, и нету задумыванности, нету мысли о том, а вообще что, как и прочее. Ведь как очень просто, перекладывая на другого, на кого-то свои обязанности, потерять вообще какие-то навыки. Потому что ты привык, что кто-то за тебя пишет. А если ты не развиваешься постоянно, не учишься на своих же ошибках, не развиваешь ту же скорость, например, если ты в информационном агентстве, а все перекладываешь на искусственный интеллект, как ты сам ты будешь развиваться? Без развития по ступенькам личностного невозможно развитие никакого вообще. Это же закон физики. Мы либо идем вперед, либо идем назад.
0: В таком случае можно в таком контексте, да, искусственный интеллект и журналист. Журналист становится не просто человеком, который перерабатывает, переписывает эту новость от интеллекта, но и охранником правды. Ведь надо все перепроверять. То есть она дали тогда, если мы работаем, и если человек профессионал, обращаться к этому интеллекту, наверное, нет. Вот я к такому выводу прихожу.
1: Ну, я думаю, да. Может быть, нужно для сбора информации, но потом нужно все перепроверять. Быстро он сможет найти, но, опять же, нужно все перепроверять. Поэтому, мне кажется, это очень опасно. Уже даже на примере того же Голливуда, где там бастовали сценаристы, что внедряется искусственный интеллект, и сценаристы просто уже не нужны. Мне кажется, это вот все-таки страшно. И я знаю, что, да, очень многие журналисты, очень многие СМИ уже используют искусственный интеллект, и многое пишется уже искусственным интеллектом, и это очень страшно. Я боюсь читать такие новости, потому что я сомневаюсь в достоверности этих новостей, потому что я не знаю, перепроверил ли журналист то, что написал искусственный интеллект. Скорее всего, нет.
0: Да, скорее всего, нет. Но тут момент, вы различаете новость от искусственного интеллекта и новость от человека, а я нет, потому что я читаю все как человеческое, как продукт человеческой все-таки, как продукт от человека. И недавно видела фотографию красивую, яркую. Думаю, какая же красивая фотография. И я не поняла, что это искусственный интеллект всех преобразил. Представляете, я человек современный. И не поняла, я не узнала. И тогда мне стало страшно. И более того, насчет эти технологии современности, опять же, интеллекта, я позвонила женщине, и что, ну, мне надо было с ней договориться о встрече. И автоответчик мне сказал: «Здравствуйте, рада вас слышать». Я говорю: «Здравствуйте». И тут впервые в жизни я поговорила с автоответчиком. То есть это голос не как раньше. Голос робота — это голос почти человека. И тут мне стало снова не по себе. Все-таки, когда я росла, да, вот были уже телефоны, это компьютеры. Мы обязательно с 4 класса у нас было реферат или доклад напечатанный. То есть у меня тогда не было принтера, мы ходили в копицентр. То есть так, дикость по тому времени, да, я же могу доклад на полстранички написать от руки, но преподаватель, учитель требовал напечатанное через принтер. И вот тогда еще я считаю, что это опасно для человеческой души, искусственный интеллект. То есть это не только там может не опасен, да, вот как вы сказали, в достоверности знаний, но и опасен для души человека. Ведь есть сердце, которое тоже участвует в создании контента. Это наше творческое воображение, видение. Это наша эмпатия, как мы чувствуем этот мир. И из всего этого рождается материал, а не только из-за того, что я там что-то знаю и могу о чем-то рассказать. Поэтому я в нем вижу опасность. Мне это все еще непонятно. И как будет действовать общество с этим интеллектом, наверное, еще пока открытый вопрос.
1: Я с вами согласна. Потеря души — это самое страшное в искусственном интеллекте. И почему страшно это в журналистике? Потому что журналист — это человек. Это человек с душой, с сердцем, с какими-то моральными моментами, устоями. Хотя многие ругают журналистов, что у них там они аморальные и прочее. Но как бы всех под одну гребенку нельзя подводить. И да, это в этом страшно. И я сама сталкивалась с тем, что видела и сама не знала, а это искусственный интеллект говорит или это говорит человек. Сейчас же даже уже интервью делают. Оказывается, человек не говорил, а делают видео, делают аудио. Он говорил, потому что технологии дошли до такого, что, взяв голос человека, он может развить это все и интерпретировать. И уже даже Kanye West у нас «Седую ночь» поет, хотя Kanye West никогда не пел «Седую ночь», он не знает Шатунова. Но сделали такой дипфейк, что он набрал миллионные просмотры, и теперь все слушают «Седую ночь» в исполнении Kanye West. И очень страшно, да, не распознать, не понять, вести себя в заблуждение, других вести в заблуждение от видео, от фотографий, от картинок. У меня подруги иногда высылают какое-то видео, я начинаю думать, я была уверена, что это реальность. Мне кажется, это искусственный интеллект, давайте будем перепроверять. Это тоже уже страшно, потому что не все какое-то критическое мышление имеют, или не у всех есть время бесконечно ходить все перепроверять. Хочется уже во что-то верить и за чистую монету принимать. А сейчас уже с внедрением искусственного интеллекта уже этого.
0: Не будем винить только искусственный интеллект в чем-то, но и он, и IT-технологии, и вот разные, в том числе мессенджеры, которые наполнены новостями, они, наверное, не заменяют, а подменяют. Вот это все подмена ценностей в том числе происходит. И, наверное, мы с вами еще можем как-то противостоять, читать духовную литературу. Вот я перед интервью зашла в церковную лавку и купила труд святителя Феофана Затворника. Мне интересно его прочитать. Но поколение, которое будет через лет 10, которое родится с часами на руках, которое не мыслит без айфона, телефона, смартфона свою жизнь. И действительно, сейчас, когда я была вот в городе, современного подростка о чем-то спросишь, как дойти, он не знает, потому что вся его жизнь в телефоне, в картах. И это не только про то, что искусственный интеллект плохо или нехорошо, да, для личности, а про то, что человек может облениться, и мы с вами, и все абсолютно, ища более доступные, легкие средства поиска информации, средства, как дойти, доехать. То есть я иногда просто беру и не пользуюсь картами, чтобы ни в коем случае моя мозговая деятельность не расслаблялась. Как я могу доехать? Значит, это идет до какой остановки? Значит, так. Значит, я доезжаю до сюда, поеду туда. Да, это дольше. Там, возможно, будет на пару остановок, или путь мне бы предложила карта иной, но это профилактика, в том числе. Я, конечно, может быть, сильно так это вперед, но это профилактика и раннего старения. Это интеллектуальная прокачка своих навыков. Поэтому, кто нас слышит, используйте свой ум, свою креативность, творческость для того, чтобы написать новость, написать рассказ, повествование, найти магазин. Это все очень будет во благо. Вот разделяйте ли это, эту долгую, длинную мысль?
1: Поддерживаю старение ума. Еще, по-моему, Заболоцкий говорил, это очень страшно. И да, чтобы не получить потом болезнь Альцгеймера, нужно включать свой мозг, свой ум, свои серые клеточки, как говорил Эркюль Пуаро. Обязательно нужно. Очень хорошо вы используете вот эту вот систему. Иногда самостоятельно что-то где-то проанализировать и понять даже, как доехать. Потому что действительно, я замечаю, даже таксисты, если у них включается GPRS, они не знают, как доехать по городу. А они в первую очередь должны знать все улицы. Да. Я иностранец, например, приехала, я точку не поставила, я не знаю, где это, он меня куда привезет. Я только знаю улицу, он должен сам меня туда привезти, а не я ему должна объяснить, где это находится. Это очень здорово. Опять же, я не ругаю искусственный интеллект как создание, потому что если его правильно использовать, если его использовать как базу для какой-то задумки и потом свою задумку сделать, просто от него оттолкнуться, то это очень здорово. Он музыкантам, например, помогает, если правильно его использовать. Например, вот я не пишу музыку, мне написали текст. Я могу обратиться к искусственному интеллекту, он мне напишет музыку, и я могу сделать этот минус. А спеть уже своим голосом с текстом, который написал автор, человек, например. Но, опять же, если мы будем относиться к искусственному интеллекту как к пульту телевизора, который будет все за нас делать, переключать, включать и прочее, то это будет деградация. Деградация населения, деградация всего, и это не развитие ума, это деградация ума. А если правильно использовать технологии, то это, наоборот, может сделать какой-то интересный прорыв, создать что-то новое. То есть человеческий ум и его развитие плюс новые технологии – это круто. И не круто, когда минус человеческий ум.
0: Все же предлагаю подытожить, что искусственный интеллект, он не заменяет журналистику, но он ее в чем-то подменяет. Подменяет какие-то важные моменты, как, например, творческость. Почему раньше брали, покупали газеты, да, в киосках ради одного автора, чтобы его прочитать? Сейчас, конечно, не знаю, возможно, но уже уходит это в прошлое, увы. И искусственный интеллект оставим как помощник человеку, не будем видеть в нем, пока не будем отрицательны, будем создавать самостоятельно и, как вы сказали, заимствовать идеи у интеллекта. Наверное, так.
1: Поддерживаю.
0: А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Юлия Сычева, журналист, и мы беседовали о журналистике и о искусственном интеллекте в этой замечательной профессии. И пришли к выводу, что человеку нужно самому решать, что во благо, а что во вред. И искусственный интеллект иногда может позабавить, порадовать, где-то помочь. Но искусственный интеллект может и навредить человеческой душе. Всем пожелаем оставаться, как пел Александр Градский в песне «Как молоды мы были», постарайся себя не терять. Постараемся не терять свою индивидуальность, сущность, свое мировоззрение и стараться быть добрыми, честными людьми.
1: Спасибо. Поддерживаю и спасибо за очень интересную беседу.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с журналистом Юлией Сычевой. Выпуск подготовила Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Ученые создадут цифровую модель утраченного новгородского храма Бориса и Глеба. Это будет сделано в рамках нового трехлетнего научного проекта под названием «Древнерусский храм в археологическом окружении. Историческая топография, материаловедение и трехмерное моделирование». Новый проект позволит не только продолжить раскопки, но и сохранить результаты исследований в цифровой форме. Трехмерная модель даст возможность изучить подземные конструкции Борисоглебского храма после завершения полевых работ и сопоставлять различные участки кладки и постепенно выстраивать научную конструкцию памятника, который исчез с поверхности земли более 3 веков назад. Напомню, что работы на Борисоглебском раскопе в южной части новгородского Детинца ведет Новгородская архитектурно-археологическая экспедиция Института археологии РАН. Этот проект объединяет археологию, архитектуроведение, материаловедение и современные цифровые технологии. А его задача – исследовать сохранившиеся под землей конструкции Борисоглебского храма и уточнить историческую и топографическую часть Детинца, а также изучить строительные материалы и создать высокоточную трехмерную реконструкцию памятника. В нынешнем сезоне в течение 1,5 месяцев археологи планируют продолжить раскрытие ключевых конструкций храма, изучить его фундаменты, строительные материалы и археологическое окружение. Изучать храм археологи начали еще в 1940-1941 годах, а в средневековом Новгороде Борисоглебский храм имел особый статус. Он был связан с Прусской улицей, Людиным и Загородским концами, а также с местной традицией почитания князей Бориса и Глеба. За последние сезоны археологи уточнили план храма в его западной части, раскрыли фрагменты стен, участки валунных фундаментов и строительные слои 12 и 15 веков. Но и к другим сообщениям выпуска. На этот раз они из Ростова. Там откроется выставка, которая расскажет об истории белого архиерейского клобука. А еще на ней покажут 2 уникальных экспоната. 17 июля этого года в Ростовском Кремле для посетителей начнет работать выставка под названием «Образ русского архиерея. От повести о белом клобуке до восстановления патриаршества». Выставка посвящена истории белого архиерейского клобука, одного из значимых символов русской церковной традиции, и прослеживает его судьбу от средневековой повести о белом клобуке до восстановления патриаршества в России в 1917 году. Происхождение белого клобука объясняло созданная в Новгороде легендарная повесть о белом клобуке, которая утверждает его особое значение. После церковных реформ 17 века древняя традиция сохранилась на 2 старейших русских кафедрах – в Новгороде и в Ростове. Затем, после упразднения патриаршества Петром I, белый клобук постепенно вышел из употребления, а в 917-м вновь вошел в историю Русской Православной Церкви и стал отличительным знаком патриарха Московского и всея Руси. Центральными экспонатами выставки станут 2 редчайших белых клобука. Первый относится к XIV веку и приписывается новгородскому архиепископу Василию Калике, а второй – 17 века, расшитый золотом, принадлежит митрополиту ростовскому Ионе III и ныне входит в собрание Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль». Дополнят экспозицию произведения русской иконописи, архиерейские облачения, образцы древнерусского и византийского лицевого шитья и другие памятники церковного искусства. Выставка приурочена 80-летию святейшего патриарха Кирилла. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту. Для чего? Просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

Свято-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, советник председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Ну и напомню, что задать ваши вопросы к нам в программу вы также можете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Всего вам доброго, дорогие друзья!

творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с постоянным экспертом и участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы продолжаем нашу уральскую страницу, где мы размышляем, разговариваем о жизни и творчестве двух выдающихся уральских писателях, о Федоре Михайловиче Решетникове и Дмитрии Наркисовиче Мамине-Сибиряке. Слушайте продолжение.
1: Ну, скажем очень коротко, чтобы долго не останавливаться, его невероятно драматичной и трагичной личной жизни. Ну, сперва гражданский брак с Марией Якимовной Алексеевой.
0: Да, да.
1: Причем она была замужем, у нее было трое детей, у нее были какие-то очень тяжелые взаимоотношения с мужем. Им очень долго не давали развода. Да. Вот, ну, по тем временам это вообще было почти невозможно, а если это исходило от женщины, она становилась изгоем. В общем, им это все пришлось через это пройти. Вот, кстати, он потом вспоминал, что его старт как писателя в значительной степени обязан ей, потому что она была его редактором, она иногда даже прямо партизанила, что-то от себя вписывала, но в любом случае, как бы, знаете, если Софья Андреевна там у Льва Николаевича Толстого потом всю жизнь переписывала, так роль этой женщины для Мамина-Сибиряка гораздо выше. Потом трагический излом. Он встречает актрису,
0: да,
1: Марию Морицевну Генрих Абрамову, дочь венгерского повстанца, который был ранен при подавлении венгерской революции. Напомню, она была утоплена в крови русскими штыками. Вот. И оказался в России. Ну вот, всякие нравственные оценки здесь куда-то испаряются, потому что все какая-то сбивающая с ног любовь, вызвавшая осуждение всех.
0: Да.
1: Да.
0: И он оставляет свою,
1: да,
0: Марию Якимовну.
1: Да, да, причем он это пережил невероятно драматично, да, учитывая то, какие у них были отношения, и у нее это было.
0: Причем,
1: да,
0: часть жизни здесь же, в дом-музей, где, да, они жили.
1: Да, а, кстати, они его купили, внеся еще дополнительные деньги, заняв,
0: да,
1: за гонорар от привановских миллионов. Впервые. Вот. Кстати, это и Генрих Абрамова из этой связи. Театральная карьера полетела, им пришлось перебираться в столицу.
0: Да.
1: И короткое счастье, после чего адские роды.
0: Да.
1: 65 часов длился родовой процесс. Так чуть-чуть оцените. И все.
0: И она умирает.
1: Она
0: во время
1: умирает
0: родов.
1: Ну, на следующий день,
0: ну, да,
1: она умерла.
0: Да, фактически.
1: А, да, девочка Елена, Аленушка, как он ее,
0: да,
1: звал, родилась с родовой травмой, и у нее ДЦП.
0: ДЦП, да, да, да.
1: Трагедия всей жизни. Но забегая вперед, скажу, он вообще просто сломался натурально. Рядом оказалась женщина Ольга Францевна Гувале,
0: да,
1: которая была его, в общем-то, строго говоря, гувернанткой. Потом она стала его женой. Кстати, сестра ее потом вышла замуж за Куприна впоследствии. Друзья, а, кстати, и среди друзей Мамина-Сибиряка в это время и Горький, и Чехов, и Бунин, и Тенишев, там, то есть уже Серебряного века,
0: да,
1: компания, они вспоминали, что эта Ольга Францевна была женщиной железного характера, все, как говорится, взяла в свои руки. Мамин-Сибиряк просто последние годы, как вы писали, плыл за ней по течению.
0: Да.
1: Вот, и когда он узнает о смерти матери, мать, кстати, категорически не принимала всю его личную жизнь во всех вариантах, и в скором времени инсульт, паралич половины части тела.
0: Да, был день рождения, знаменательный факт, событие, когда пришла вся когорта известных людей его поздравлять, а он уже в кресле сидел фактически парализован. Страшная сцена,
1: да,
0: когда фактически признание он...
1: Это самая страшная страница его жизни.
0: Да.
1: Дело в том, что его признали как живого классика. Вся Россия, а учитывая связи в Серебряном веке, и не только Россия. Я вообще, вы знаете, я вам скажу, это, конечно, что называется, мои фантазии, но я думаю, что вот если бы Мамин Сибиряк чуть-чуть еще пожил, а как раз шел процесс перевода его произведения на европейские языки, его могли даже на Нобеля выдвинуть.
2: Да, вполне.
1: Вполне. Да, потому что такие варианты были. Вот, и это самый вот такой трагический вариант для многих писателей, которые не получили Нобеля по той простой причине, что в этот момент они ушли из жизни. Да. Были варианты, когда уже выдвигали. И уже обсуждалось, человек умирает. Все, посмертно не предусмотрено. Вот, поэтому вот это, конечно, самая душераздирающая картина, когда человек получает вот это всемирное, ну,
2: признание,
1: как минимум,
2: а он даже... Фактически в инвалидном кресле.
1: Так нет, ладно, инвалидном, у него и сознание уже отказало.
2: Уже да. Да,
1: понимаете,
2: да.
1: Инвалидный — это полбеды. Вон Кустодиев всю жизнь был инвалидом, но сохранил и руку, и мозг.
2: Да.
1: А тут вот как бы уже угасание,
2: да,
1: в этом плане.
2: Да.
1: И вот сейчас немного поговорим о его творчестве.
2: Да, безусловно. Да,
1: кстати, похоронен тоже на Волковом. На Волковом.
2: Да.
1: Это уже сам факт признания вообще, так сказать, этого, что... Или Тихвинское кладбище Александра Невской лавры, или литературные мазки на Волковом, ну, в Москве Новодевичье. Все, это высшее признание. И вот, опять-таки, если говорить о его произведениях, по жанрам. Романы, причем несколько романов, просто прогремевших, как минимум «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Золото», «Хлеб».
2: Да.
1: Как минимум, хотя романов там гораздо больше. Некоторые тоже не окончены, как у Решетникова, и по той же причине, кстати.
2: Ну и знаменитые Алёнушкины сказки.
1: Ну, во-первых, там еще и повести, и рассказы,
2: да, да.
1: Мы так к этому еще придем. Но Алёнушкины сказки, дело в том, что он вообще потом говорил, вот эта Алёнушка его удержала на этом свете.
2: Да.
1: Потому что после всех его вот этих страшных семейных трагедий он был на грани суицида. И вот эта Алёнушка, смертельно больная девочка, которая пережила его на 2 года.
2: Да.
1: Она уйдет из жизни в 1914-м. И вот эти легендарные Алёнушкины,
2: да,
1: сказки. Вообще... «Уральские сказы» и «Алёнушкины сказки». Вот в малой форме это он сам считал лучшим, что он это написал.
2: Да. Потому что они пропитаны, конечно, колоссальной любовью, трогательностью.
1: Да.
2: А вот эти вот самобытные описания тоже удивительного языка.
1: Об этом это вообще отдельно. Нет, а тематика,
2: тематика.
1: Одна серая шейка чего стоит?
2: О, о чем говорить?
1: Ведь маленькая деталь – это... Такая полусказочная история, вырастающая до общечеловеческих,
2: да,
1: до
2: осмыслений и ценностей.
1: Да.
2: Не зря эту знаменитую серую шейку экранизировали, и в мультипликации она,
1: да,
2: достигла.
1: И в театрах, так, она,
2: и в театрах,
1: да,
2: на постановках.
1: А в том-то и дело, это вот как раз, что и делает Мамина Сибиряка великим писателем, это вот, я бы это назвал японско-латиноамериканским алгоритмом.
2: Да.
1: На абсолютно местном материале, вырастающем до общечеловеческого. Кстати, насчет местного материала. Вот, скажем, не распиаренное особенно его произведение — повесть «Охонин и брови».
2: Mm.
1: Между прочим, композитор Григорий Никандрович Белоглазов на эту тему оперу написал. Опять-таки, талантливую оперу. Ну, я уж не скажу, что это уровень там Бориса Годунова или князя Игоря, но талантливая опера, которую я ни на одном подмостках не видел на Урале. А она, наверное, заслуживает того, чтобы все-таки она звучала. Музыка талантливая, подчеркиваю, Григорий Николаевич Белоглазов вообще был талантливый человек. Так вот, поднял пугачевскую тему.
2: Mm-hmm.
1: Ведь дело в том, что такое «Охонин и брови»? Это история восстания крестьян в окрестностях Долматово-Успенского монастыря.
2: Да.
1: Кстати, город Шадринск, вот это интересный факт, он... Мы сейчас увидим, как фигурирует город Екатеринбург у него, а Шадринск у него в двух сочинениях фигурирует под такими псевдонимами. Заполье,
2: да,
1: это в «Охониных брови», И в романе «Хлеб», да простят меня Шадринский, Пропаданск.
2: Пропаданск.
1: Да. Вот. Но дело в том, что роман «Хлеб» посвящен голоду в Зауралье. Это вот как раз знаменитый голод 90-х годов, да, при Николае II. И, между прочим, единственный роман русской литературы, который поднимает эту тему и поднимает, анализируя причины.
2: Он даже сам в очерке по Зауралью писал: «Вообще Урал считается золотым дном, но Зауралье – это само золото».
1: Да. И при этом голод.
2: И при этом голод.
1: Да. Кстати, интересный факт, что в этом романе есть, вот к вопросу тоже о том, что документалистика в этих, у Решетникова и Мамина сибиряка, она совершенно естественно входит. Мы про Мамина сибиряка все критики отмечали, что так же, как у Решетникова, все это спокойно выхвачено из жизни, и самое главное, что совершенно узнаваемые прототипы. Так вот, в романе «Хлеб» есть персонаж Майстербовский, польский этот меценат, причем положительный персонаж. Так это никто иной, как Альфонс Поклевский-Козел. Еще один человек, которому нет памятника в нашем городе. В его особняке краеведческий музей и Министерство культуры Свердловской области.
2: Да.
1: Я уж не знаю, есть ли ему бюст в городе Талица, которая благодаря Поклевскому-Козелу стала иметь статус «водочная столица Урала». Но дело в том, что Поклевский-Козел был польский шляхтич, аристократ, участник польского восстания 1863 года. Кстати, его не сослали, он сам на Урал приехал. Ну, видимо, счел, что тут есть чем развернуться. И он развернулся колоссально. Вся винно-водочная вот эта сфера на Урале была в полном упадке. Он ее всю скупил, причем все владельцы ему с легкостью все продали, потому что он предлагал наличность, а у этих еще неизвестно, что выручит. И он это все переформатировал так, что он стал просто мультимиллионером. И на что он эти деньги тратил? На культуру, на благотворительность, на здравоохранение. Там вообще, то есть, это еще один человек, которому должен стоять памятник. Вот, кстати, два самых великих спонсора нашего города, Агафуровы, которым тоже памятника нет, между прочим, вот, и Поклевский-Козел. Безусловно, не только мемориальная доска, что он тут жил, вот, и молодежь не знает, кто он такой, а должен стоять памятник. И как-то вообще в этом плане. Это, еще раз говорю, ну, при советские годы это было невозможно, он буржуй, как говорится. Вот, но сейчас-то уж, по-моему, давным-давно пора включить. Так вот, и вот надо начать с его романа «Приваловские миллионы», потому что, ну, я сразу скажу, роман «Горное гнездо».
2: Да.
1: Это памятник Нижнему Тагилу.
2: Да.
1: Все, где тоже нет памятника Мамину сибиряку, потому что Лаптевы – это Демидовы. Ну, в музее краеведческом, если приедете, там есть, надо отдать должное, стенд, посвященный роману «Горное гнездо», и там просто перечислены все персонажи романа и их реальные прототипы. То есть, что можно сказать, в этом смысле Мамин сибиряк вообще стоит на особицу во всей русской литературе Золотого века. Потому что прототипы бывали у многих, но это не то, что прототипы, это просто люди, вот выхваченные,
2: да.
1: вот и все, и названные, ну, только фамилии переменены, их все узнавали абсолютно. Вот, кстати, на предшествующем произведении, с которого начинал свой путь Мамин сибиряк перед «Приваловскими миллионами», была роман «Неоконченный. Семья Бахаревых». Так вот, персонажи Бахаревы перекочевали в «Приваловские миллионы». Бахаревы там, это этот самый, кто такие Бахаревы? Это Рязановы. Вот два семейства, сейчас мы об этом будем говорить, Рязановы и Зотовы-Расторгуевы Харитоновы, вторые названы Приваловыми. И вот тут надо рассказать, о чем этот роман. Дело в том, что Вот мы знаем, что в Соединенных Штатах два раза в 19-м, в середине 19-го и в конце 19-го, начало 20-го была золотая лихорадка. Ну, первая калифорнийская,
2: да,
1: легендарная, певцом которой стал Фрэнсис Брэдгард, а вторая аляскинская, которая получила известность благодаря Джеку Лондону. Так вот, у нас было то же самое. Получила название «Золотая горячка».
2: Горячка.
1: Это 40-е и начало 50-х годов 19 века. Кстати, интересно, что Мамин Сибиряк, как историк, эту горячку описал прекрасно в своей книге, мы а потом о нем говорим, «Город Екатеринбург». Mm. Я о ней скажу обязательно.
2: А что у нас уральская земля? Как обнаружилось, что она действительно богата?
1: А вот
2: то, что она богата драгоценностями...
1: А вот самое-то интересное, это было не уральское золото, а сибирское.
2: Сибирское.
1: Да. Уральское золото, как известно, открыл Ерофей Марков.
2: Да.
1: Еще в 18 веке в Березовском, в Старообрядческой слободе, он сам был старовер. Вот там ему стоит памятник. Да, как всегда, он ни копейки с этого золота не получил. Более того, его два раза в тюрьму сажали. А почему? Потому что золото было рассыпным.
2: Mm.
1: А в России тогда не умели его добывать, поэтому увидел, а потом найти снова не могли. И заподозрили, что он его скрыл.
2: Да.
1: Потом уже выяснилось. А золотая горячка – это на Алтае. Это сибирское золото. И вот сейчас мы это запомним, почему вот такой как бы драматический сюжет будет. Первоначально это застолбили уральские промышленники.
2: Mm.
1: То есть золото добывалось там, а потом, а как бы уходило, но все сюда. И вот эта золотая горячка, по драматизму и колоритности не уступавшая калифорнийской. В том числе по криминальному аспекту, потому что кто читал роман «Приваловские миллионы», тот помнит описание старта семьи Приваловых.
2: Да.
1: В реальности Зотовы, Расторгуевы, Харитоновы. Вот у нас на Вознесенской горке дворец творчества юных, это дом Расторгуевых, Харитоновых. Кстати, там должен быть не дворец творчества юных, для него можно найти любое другое место, а там должен быть музей золотой горячки и музей, и Мамин, тут и Мамин Сибиряк должен,
2: и
1: тем более, что с этим домом,
2: Харитоновский парк,
1: с этим домом и с этим парком связан огромный шлейф городских легенд. Ну, Харитоновское золото, есть даже рассказ у Алексея Николаевича Толстого. Правда, это, в этом рассказе он это переводит в иронию, а вообще ведь ходили два столетия, что в этом легенды, что в этом парке зарыты сокровища семьи Зотовых, Расторгуевых, Харитоновых, и что его охраняют мертвецы.
2: Да.
1: И были попытки, кстати, искать, и, между прочим, те, кто искал, бесследно исчезали. Ходила легенда, что они под городским прудом сделали себе своего рода метрополитен, подземный ход, на котором они на тройках в него въезжали.
2: Ну, слушайте, жалко до сих пор, это к слову, пруд уже, ну, не пруд, а превратился и высох в какую-то маленькую лужу.
1: Нет.
2: То есть вот в этом смысле ничего не делается.
1: Естественно. Я вам скажу похлеще, уж коли заговорили.
2: Да.
1: Вот вдумайтесь, братья екатеринбуржцы, я к вам всем обращаюсь. На дне городского пруда лежит сокровище. Дело в том, что там, где стоит Ильич сейчас, и показывают рукой на пассаж, там при царе стояло памятник Александру II, сломали, естественно, а в 20-е годы великий планетарный гений скульптор Степан Эрзя, мордвин Степан Нефедов, взявший себе псевдоним Эрзя по своему народу, он там поставил памятник освобожденному труду. В народе называли «Голый Ванька». Дело в том, что это был памятник абсолютно обнаженному юноше в стиле древнегреческого вот этого вот копьеносца знаменитого. Ну, памятник, который не имел никаких шансов уцелеть в сталинскую эпоху.
2: Да.
1: Но его можно было убрать просто в запасники. Кстати, в Саранске, в столице Мордовии, есть потрясающий музей скульптур Степана Эрси. Памятник, ради которого имеет смысл ехать в Саранск. Вот больше там ничего особенного нет, да простят меня, так сказать, жители Республики Мордовия. Ну, нормальный город, интересный краеведческий музей, но это как бы все. Ради музея Эрзи туда стоит ехать, потому что это супергений. Вот место этого памятника там. Так его просто выкинули в реку, выкинули в наш городской пруд, и он с 32-го года там лежит.
2: На дне.
1: На дне. Этому памятнику миллиарды бы дали на любом международном аукционе. За эти деньги можно было метро в Екатеринбурге, три ветки построить.
2: Да.
1: Вот. Он лежит, и это никого не колышет. Я просто, это все равно, что утопить, я не знаю, Давида Микеланджело. Или памятник Минину Пожарскому в Москве. Вот взяли бы, выкинули бы в Москва-реку, и он бы там вот в тине бы лежал и ржавел. Это то же самое. Я подчеркиваю.
2: Поразительно.
1: Так вот, кстати, когда строили метро, ходили легенды, что обнаружили подземный ход Харитонова. Но еще раз говорю, это вот все, по идее, могло бы стать музеем.
2: Комплексом.
1: Конечно. Но в Лондоне первая ветка метро, пущенная в 1863 года, причем она, знаете, по дизайну фильм ужасов про вампиров снимать, вот. По ней уже никакие транспортные потоки не ходят, но по ней ходят туристические маршруты.

На сегодня время нашей передачи близится к завершению, ну а продолжение нашего цикла вместе с постоянным участником, экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим перелистывать уральские страницы о самых выдающихся представителях золотого века нашей культуры. Мы продолжим говорить о писателях Федоре Михайловиче Решетникове и о Дмитрии Наркисовиче Мамине-Сибиряке. До следующей встречи. Всего вам самого доброго.

Помолюсь я Богу в тишине ночи, озари дорогу пламенем свечи, и пока не поздно сердце оживи. Помолюсь я слезно, истинной любви, помолюсь я Богу.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Библейскую «Песнь песней» впервые перевели на якутский язык. Институт перевода Библии после многолетней работы издал на якутском языке одну из самых поэтических книг Ветхого Завета «Песнь песней». Якутский перевод этой книги издан по благословению архиепископа якутского Еленского Романа в рамках масштабного проекта по созданию полного перевода Библии на языки саха. Перевод приурочен к 120-летию народного писателя Якутии Дмитрия Сивцева, чей перевод и лег в основу издания. Отмечается, что именно Дмитрий Сивцев заложил фундамент перевода, однако для полноценной передачи всех смысловых слоев и поэтического своеобразия книги потребовалась длительная и кропотливая работа всей переводческой группы, благодаря которой удалось добиться перевода, который сочетает точность передачи исходного текста с высокой литературной ценностью. «Песнь песней» на якутском языке адресована широкому кругу читателей, а цель перевода – помочь якутской аудитории глубже познакомиться с библейским текстом на родном языке. Напомню, что ранее в рамках якутского проекта уже были изданы Новый Завет, Псалтырь, Книга притчей и другие библейские книги. Ну и к другим сообщениям выпуска. Еще 18 человек крестил священник из Мозамбика, посещающий север страны. Настоятель Свято-Троицкого прихода в городе Мапуту в Мозамбике, иерей Христос Ситоя, посещающий селение на севере страны, крестил в православии еще 18 человек. 5 июля отец Христос крестил 12 человек на одном из приходов, а спустя два дня, 7 июля, священнослужитель перед литургией крестил еще 6 человек, но уже на другом приходе. Ну и следующее сообщение выпуска, оно из Москвы. 18 июля в Марфо-Мариинской обители Милосердия почтут память великой княгини Елизаветы Федоровны и ее келейницы, сестры Варвары. В пресс-службе Марфо-Мариинской обители сообщили, что именно в этот день церковь вспоминает трагические события 1918 года, когда после трехмесячной ссылки великая княгиня Елизавета Федоровна и ее келейница сестра Варвара были сброшены в шахту близ Алапаевска. Их земной путь завершился мученической кончиной. Кроме того, в течение всего дня в Покровском соборе можно будет приложиться к раке с частичкой мощей преподобномученицы Елизаветы. Ну и последнее сообщение выпуска. На встрече школы сострадания обсудили, как поддержать человека в депрессии. Очередное заседание состоялось 3 июля. Встречу провел пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. В гостях был врач-психиатр, настоятель храма святителя Николая у Соломенной сторожки в Москве протоиерей Владимир Новицкий. В ходе встречи протоиерей Владимир рассказал о видах депрессии, а также духовных причинах распространенности этого заболевания в современном мире. И поделился опытом, как выйти из депрессии и как поддержать человека, который находится в таком состоянии. Отдельное внимание отец Владимир уделил тому, как преодолеть печаль, как начальную стадию депрессии, а также такое тяжкое состояние, как уныние. А в завершении встречи протоиерей Владимир ответил на вопросы участников мероприятия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 16 июля по новому стилю или 3 по старому. И сегодня мы творим память мучеников II века Иокинфа Римского, Диомида, Евлампия, Асклепиодота и мученицы Галендухи, святых 4-5 века мучеников Макия и Марка, преподобного Александра Константинопольского, обители неусыпающих первоначальника, святителя Анатолия, патриарха Константинопольского, святых 12-13 века преподобных Анатолия Печерского в ближних киевских пещерах и Анатолия Печерского-затворника в дальних пещерах подвязавшихся, благоверных князей Василия и Константина Ярославских, святителя Василия, епископа Рязанского, преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских и блаженного Иоанна Христа ради юродивого Московского, подвижников XVI века. Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России чудотворца в 1652 году, преподобного Никодима Кожеизерского XVI-XVII века, священномученика Антония Быстрова, архиепископа Архангельского, почившего в 1931 году. Празднуется обретение мощей священномученика Сильвестра Ольшевского, архиепископа Омского, в 2005 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы поговорим о преподобном Александре Константинопольском, первоначальнике обители неусыпающих. Многие, наверное, думают, что обитель неусыпающих – это такой монастырь, в котором монахи не спят. А на самом деле смысл названия несколько иной, но об этом чуть позже. Будущий подвижник Александр родился в IV веке на одном из островов Эгейского моря, а вырос в Константинополе, где получил образование и нес воинскую службу. Однако его влекло иное призвание. Он оставил мир и принял постриг в одной из пустынных сирийских обителей близ Антиохии под руководством игумена Ильи. 4 года он провел в строгом послушании и иноческих подвигах, после чего получил благословение игумена на пустынножительство. Уходя в пустыню, преподобный ничего не взял с собой из монастыря, кроме Евангелия. Преподобный подвязался в пустыне 7 лет. Затем Господь призвал его на проповедь язычникам. Святой обратил ко Христу местного градоначальника Равула, который впоследствии был удостоен святительского сана и 30 лет управлял епископской кафедрой в городе Эдессе. Одновременно с Равулом крещение приняли все местные жители, которые перед таинством сожгли на площади своих идолов. Утвердив в вере новообращенных, преподобный Александр опять ушел в пустыню, где случайно попал в пещеру разбойников. Не испугавшись грозившей ему смерти, он проповедовал им Евангелие и убедил покаяться. Действительно, все разбойники искренне раскаялись, приняли святое крещение, а свой вертеп обратили в монастырь, где пребывали в покаянии и молитве. Преподобный Александр поставил им игумена, дал устав, а сам удалился еще дальше в пустыню. Несколько лет он жил в полном одиночестве, но и туда начали стекаться к преподобному любители безмолвия. Возник монастырь, насчитывавший до 400 иноков. Желая в этом монастыре установить непрерывное словословие Господу, преподобный 3 года молился, чтобы Создатель открыл ему свою волю и, получив откровение, ввел в монастыре следующий порядок. Все иноки были разделены на 24 молитвенные стражи. Сменяясь каждый час, день и ночь, они пели на 2 лика псалмы Давида, прерываясь лишь на время для совершения других богослужений. Вот откуда обитель получила наименование «неусыпающих» – от того, что подвижники круглосуточно песнословили Бога, а не потому, что они не спали. И в наше время в некоторых монастырях можно встретить отголоски этой древней традиции. Существует практика «неусыпающей псалтири». Если монахи в обители преподобного Александра распевали книгу пророка Давида хором, то в современных монастырях псалтирь читает один чтец. Но помимо чтения псалтири, по современной практике между кафизмами, на которые делится книга, добавляются молитвы о здравии и о упокоении тех, о ком были поданы записки верующими. И не только в монастырях ныне можно встретить практику неусыпающей псалтири. Многие благочестивые верующие, провожая своих почивших близких в горние обители, стараются организовать круглосуточное чтение псалмов пророка Давида дома, у гроба новопреставленного. Такая молитва, несомненно, является очень важной и нужной как для того человека, что встречается с Господом на небесах, так и для тех, кто непосредственно участвует в чтении псалтири. Ведь эта книга является кладезем мудрости и источником утешения. Но вернемся к преподобному Александру. 20 лет правил преподобный Александр монастырем на Евфрате. Затем, оставив игуменом одного из своих учеников, опытного старца Трофима, он отправился с избранной братьей по городам, пограничным с Персией, с проповедью Евангелия среди язычников. После этого миссионерского путешествия преподобный Александр со своими иноками жил некоторое время в Антиохии. Там он построил для жителей города церковь, больницу и странноприимный дом на средства, которые обильно поступали в его распоряжение от милосердных антиохийцев. Однако по проискам злых завистников преподобный Александр вынужден был удалиться в Константинополь. Здесь он основал новый монастырь, в котором также ввел устав неусыпающих. В Константинополе преподобный Александр и его иноки пострадали от еретиков Несториан, претерпев побои и заключение. После того, как миновала буря еретических волнений, преподобный Александр провел конец своей жизни в основанном им Константинопольском монастыре. Умер он в глубокой старости, около 430 года, после 50 лет непрерывных иноческих подвигов. Преподобный отче Александре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Детям о Боге.
1: Звучит очередная часть из книги «Новый Завет в пересказе для детей. Евангелие».
3: Первое чудо на браке. Знаете ли вы, что такое чудо? Чудо – это такое дело, которое простой грешный человек никогда не сможет сделать. Если бы, например, вы катались на лодке, и вдруг подул сильный ветер, поднялись высокие волны, и вашу лодочку стало заливать водой, могли бы вы остановить и ветер, и волны? Послушался бы вас ветер, перестал бы дуть, если бы вы сказали ему «перестань». Если бы к вам привели слепого и стали просить, чтобы он сделался зрячим, ведь вы не смогли бы сделать этого. Привели бы к вам какого-нибудь больного, ведь вы не могли бы сделать его здоровым. Вы бы сказали, ступайте к доктору. Да и доктор не может с одного раза сделать, чтобы слепой стал видеть, не может сразу вылечить труднобольного, станет лечить. Иногда лечит, лечит, а слепой так и останется слепым. Больной умрет. А если бы к вам принесли мертвого и стали просить, чтобы вы воскресили его, вы, разумеется, отказались бы сделать это. Сказали бы, да разве мы можем воскрешать, давать жизнь мертвым? Но чего не можем сделать мы, грешные, то может сделать Бог. Он, если захочет, может в одну минуту и слепому дать зрение, и больному без всяких лекарств дать здоровье одним словом. Бог всемогущ, и если Он одним словом сотворил небо и землю, то вы поймете, что для Него нетрудно воскресить и мертвого. Только один всемогущий Бог может творить чудеса. Иногда, впрочем, благодать или особенную силу творить чудеса Бог дает и святым людям за их благочестивую и добрую жизнь. Кто был Иисус Христос? Богом, Сыном Божьим, И он, когда ему было угодно, творил чудеса. Сегодня я расскажу вам о первом чуде, которое сотворил Иисус Христос. В небольшом городке Кане Галилейской женился один бедный человек. На свадьбу он пригласил Иисуса Христа, Матерь Божью и учеников Христовых. Сидят гости за свадебным столом –

будут. Тут открылось, что чудо это совершил Иисус Христос, который превратил воду в вино. Он захотел, и простая вода сделалась самым лучшим вином. Вот первое чудо, которое сотворил Иисус Христос. Ученики и многие, видевшие чудо, уверовали в Иисуса и признали Его Сыном Божьим, Христом, Спасителем мира.

Часть вторая. Первая – Пасха. Изгнание торгующих из храма. Наступила Пасха иудейская. Иисус Христос пошел в Иерусалим. Он вошел в храм. Там был страшный беспорядок. Продавали быков, овец, голубей, приносимых в жертву. Тут же сидели менялы, которые разменивали деньги. Вы, дети, и представить себе не можете того шума и крика, какие были в храме. Быки мычат, овцы блеют, менялы звенят медными и серебряными монетами. Продавцы ссорятся между собой. Один перед другим зазывает к себе покупателей, торгуется с ними, все шумят, кричат, толкаются, бронятся, забыв о том, что они в храме. Это был настоящий рынок. Как молиться при таком шуме и крике, в такой толкотне и суматохе? Иисус Христос сделал из веревок бич и выгнал из храма всех торговцев, также овец, быков. Уменял он, опрокинул столы, рассыпал все деньги, а продававшим голубей сказал: «Возьмите это отсюда, не делайте дома отца моего домом торговли. Зачем вы из церкви сделали базар?» Старейшинам иудейским, которые должны были смотреть за порядком в храме, стало стыдно, досадно. Они приступили к Иисусу Христу и спрашивали его: «Каким чудом ты докажешь, что имеешь власть распоряжаться в храме?» Иисус Христос, указывая на свое тело, сказал: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его». Он говорил иудеям: «Вот какое чудо я сделаю. Вы меня убьете, а я через 3 дня воскресну». Иудеи не поняли этого. Они подумали, что он говорит о каменном храме, из которого Христос выгнал торгующих, и сказали ему: «Этот храм строился 46 лет, а ты воздвигнешь его в 3 дня?» Дети, ведь нехорошо, что у евреев в храме был беспорядок, торговля, шум и крик. А зачем вы сами производите беспорядок?

порядок в церкви. Немногие из вас стоят скромно и благоговейно, со вниманием слушают, что поют и читают, и усердно молятся Богу. Очень часто в церкви вы переходите с места на место, толкаете, смешите друг друга, разговариваете, смеетесь, выбегаете из церкви во время службы. Не молитесь, другим мешаете молиться. Помните, Спаситель этого не любит. Беседа Иисуса Христа с Никодимом. Господь Иисус Христос в Иерусалиме в праздник Пасхи сотворил много чудес. К Нему вели, несли больных, а Он исцелял их. Скажет слово или прикоснется, дотронется только до больного, и больной делается здоровым. После этого многие уверовали в Иисуса. Между уверовавшими в Иисуса Христа были даже и фарисеи, и знатные иудеи. Простой народ и не скрывал того, что учение Иисуса Христа нравится ему. Они прямо называли Иисуса Христом, Мессией, Спасителем, Учителем. А фарисеи не смели открыто ходить за Иисусом Христом и слушать Его. Они боялись старейшин и своих товарищей. Старейшины же и священники иудейские сильно озлобились на Иисуса Христа. Зачем Он перед всем народом обличил их в том, что они не смотрят за порядком в храме? Один из начальников иудейских, Никодим, тоже уверовал в Иисуса Христа. Он с радостью бы побеседовал со Спасителем, но боялся, что за это его выгонят из Синдриона, то есть из присутственного места исправления иудейского. Поэтому он пришел к Иисусу Христу потихоньку, ночью. Как спастись? Что должно делать, чтобы угодить Богу? Вот о чем хотел спросить Иисуса Христа Никодим. Иисус Христос научил Никодима, что всякий, кто хочет спастись, должен веровать в Бога и в Сына Божия, должен креститься, исправиться, сделаться истинным, добрым христианином. Но помните, дети, что если вы и крещены, и называетесь православными, а живете худо, грешите, то вы не спасетесь, не будете в Царстве Небесном. Беседа Иисуса Христа с самарянкою. Иисус Христос с учениками Своими проходил однажды через город Сихар. В этом городе жили самаряне. Помните ли вы, кто такие были самаряне? Самарянами назывались потомки тех евреев, которые во время плена Вавилонского оставались дома. Они смешались с язычниками. Евреи считали самарян раскольниками, ненавидели их, считали нечистыми, так что есть с одной тарелки или пить из одной чашки с самарянином иудей ни за что не стал бы. Самаряне тоже не любили евреев. Они не ходили в Иерусалим для принесения жертв. Когда подошли к городу, Иисус Христос послал учеников Своих в город купить пищи для обеда, а Сам сел близ городских ворот у колодца. Он устал с дороги. В это время из города пришла к колодцу за водою одна самарянка. Иисус Христос и говорит ей: «Дай мне напиться». Самарянка отвечает: «Как это ты, иудей, просишь пить у меня, самарянки?» «Если бы ты знала, кто просит у тебя напиться, — говорит Иисус, — ты сама просила бы у него воды, и он дал бы тебе воду живую». Самарянка, думая, что он говорит о холодной ключевой воде, которая была на дне глубокого колодца, говорит Иисусу Христу: «Господин, тебе и почерпнуть-то нечем, а колодец глубок, откуда же ты достанешь воды живой, ключевой?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду из этого колодца, опять захочет пить. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек.
Самарянка говорит ему: «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не ходить сюда за водою». Тут Спаситель растолковал самарянке, что он говорит о своем учении, что всякий, кто слушает Спасителя и делает то, чему он учит, получит жизнь вечную в Царстве Небесном. Спаситель тут же рассказал этой женщине, которую видел в первый раз, всю ее жизнь, все ее грехи, которые она скрывала от других. Женщина удивилась и воскликнула: «Господин, вижу, что ты пророк. Скажи же, где следует молиться? Отцы же наши молились на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что надобно молиться в Иерусалиме». Иисус Христос сказал ей, что молиться можно везде, только надобно молиться усердно, от чистого сердца, зная, что когда придет Мессия, то есть Христос, Он все растолкует, говорит самарянка. «Это я, который говорю с тобой», сказал Иисус Христос. Женщина, услыхав это, бросила свой водонос и побежала в город, сказала жителям, что она видела такого человека, который рассказал ей все, что она делала. Уж не Христос ли он? Ученики Иисуса Христа, возвращаясь из города, видели, как он разговаривал с самарянкою. Они подумали про себя: как это учитель наш разговаривает с самарянкою, ведь иудеи считают это за грех. Однако ни один из них не сказал ему: зачем ты разговариваешь с ней. «Учитель, ешь», — сказали ученики. Иисус Христос отказался. Ученики говорили друг другу: кто же принес ему есть? В это время самаряне, которым женщина уже успела рассказать об Иисусе Христе, огромную толпою пришли к колодцу. Христос стал беседовать с ними. И так понравилось самарянам учение Иисуса Христа, что они упросили его остаться у них на 2 дня. И целых 2 дня они не отходили от Иисуса Христа, слушали его учение о добрых делах и о спасении. Самаряне полюбили Иисуса Христа и уверовали в него. Они говорили той женщине: «Не по твоим речам веруем, сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». Вот как любит грешников Спаситель. Сам приходит к ним, не стыдится разговаривать с ними, учить их, как нужно молиться Богу и как жить. Он радуется, когда они слушают его, веруют и исправляются.

Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим.

0: программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Новый Завет в пересказе для детей». Прозвучала очередная часть из Евангелия. Ну а мы продолжаем наш эфир, и далее я передаю микрофон Виктории Кауган.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня мы отправляемся в Тверскую область на берега живописного Селигера, город Осташков. Наш разговор пойдет о том, как локальная история может стать драйвером развития целого региона и как старинное здание способно заговорить с современным человеком. В Осташкове реализуется масштабный социокультурный и выставочный проект «Говорит и показывает Каланча», приуроченный к 155-летию уникального пожарного депо. Этот проект поддержан президентским фондом культурных инициатив и объединил сразу несколько ключевых городских площадок – от музеев до библиотек. У нас в гостях автор – идейный вдохновитель и руководитель проекта Светлана Голубинская. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Светлана, ваш проект вырос из учебной работы курса продюсирования в культуре до масштабного городского события. Далеко не каждая студенческая идея получает путевку в жизни, тем более поддержку на федеральном уровне. Помните ли вы тот самый момент, когда обычный учебный кейс превратился в твердое решение? Я буду делать это в Осташкове. Почему именно Каланча?
2: Ну, тут все не так просто, потому что вся моя учеба в магистратуре, все 2 года, и все отчетные работы, они были посвящены Осташкову. И сначала я нащупывала то, с чего начать свою работу вот, общественную. Я понимала, что я буду заниматься Осташковым, когда я шла в магистратуру. Это, в общем-то, была моей целью учебы, потому что в Осташкове, близ Осташкова, мы каждое лето в деревне проводим уже больше 20 лет. И, конечно, Осташков не мог не вызывать желания сделать что-то в нем, потому что город с богатейшей историей, с богатейшим культурным наследием, он как будто бы застыл во времени, как такая застывшая Атлантида. И, ну вот, дети чуть подросли, и стало понятно, что нужно там, где ты живешь, где ты бываешь, что-то ну, делать, что-то созидать. Вот. И с этой целью я и пошла получать второе образование. И все наши отчетные работы, все наши эссе, они, факультет назывался «Социокультурное проектирование». Это когда ты делаешь не просто культурные проекты, а те, которые должны нести какие-то изменения в социуме, в обществе, ну, там, где ты его производишь. И поэтому я понимала, что это будет Осташков. Вот. Но почему Каланча? Это как раз это было неочевидно. На первом курсе я вместе с сокурсниками и факультетом социологии, там тоже вызвались волонтеры, мы провели летом социологическое исследование. Мы взяли около 35 глубинных интервью у экспертов от культуры и у представителей там свободных художников, и у фотографов, и в краеведческом музее. Ну, в общем, около 35 интервью. И как раз мы целью нашей было считать городской локальный текст и те какие-то точки, те доминанты культурные, которые существуют сегодня, чтобы, ну, как бы вот моя работа в Осташкове, она была не навязанная сверху, а чтобы это было то, что нужно и интересует жителей. И вот в результате наших исследований одной такой вот символической доминантой как раз и была пожарная Каланча и все, что связано с ней. То есть я до учебы, до своих вот, до своего исследования, до своих работ тоже не знала, что за Каланчой скрывается очень богатейшая история. История формирования первой добровольной пожарной команды в России. И это такой удивительный факт, что именно в Осташкове собрались добровольцы, именно защищать свой город, а пожар тогда это был самый страшный враг для города. И они настолько довели свою работу до образцового показателя, что это было замечено. И по образцу и подобию Осташковской добровольной пожарной команды было указание государя создавать в других уездных городах такие же команды. Вот. И эта история меня очень поразила. Оказалось, что очень много есть источников 19 века, фотографий этих добровольцев. То есть, по сути, каждый горожанин, наверное, считал себя, ну, в общем-то, причастным к этой команде, потому что действительно это реально весь город, вот как говорят источники, вне сословий, дети, женщины, все в случае пожара работали очень слаженно и вот помогали команде тушить пожары. И вот и говорят, что даже такая отвага, мужество, которое проявляли старшие в своем городе, они и помогали и в других городах тоже. И в заметках газетах тоже это вот присутствует. Так что это было не совсем случайно, что это был Осташков. Это я знала, что буду в Осташкове. Каланча, она выявилась в результате вот нашего социологического исследования. Ну, конечно, для меня немножко было самой не то, что необычно, не то, что я не верила, но подаваться на грант я, конечно, не планировала, но поскольку эксперты, которые читали наши работы, они сказали, что у вас очень хорошая работа, попробуйте, я попробовала. И вот, в общем-то, я победила. До этого всю работу, которую я делала по вот этому символическому наследию, там мы провели праздник добровольной пожарной команды, мы провели фонд, форум инициатив. Это было все, как мне казалось, сделано руками волонтеров и такое какое-то вот, свое местное. А тут мы впервые как бы заявились в такой площадке государственной, да, и об этом проекте узнали в других городах. И это было, очень приятно, очень интересно, и вообще очень хороший проект получился, мне кажется.
1: Насколько сложно было упаковать историю 155-летнего пожарного депо в заявку для президентского фонда культурных инициатив? Что, по вашему мнению, стало главным аргументом для экспертов фонда, выделивших грант?
2: Упаковать было несложно. Но, наверное, как раз благодаря той предварительной работе, которую я проводила в городе до этого. То есть вот первая такая акция чаепития у пожарной Каланчи у нас была, и не я была инициатором, а местные жители, но я поучаствовала. Вот потом я инициировала этот праздник городской, потом этот форум. То есть каждое событие, которое было в преддверии этой заявки, оно чуть-чуть меня подталкивало к пониманию того, как сформулировать их своим целям и задачам. То есть этот проект, мне кажется, он такой большой, глобальный, он еще не завершен, и он рос вместе со мной и с той деятельностью, которую я делаю в городе. Вот, и поэтому было несложно, потому что к этому моменту уже год вот я проводила ряд событий и понимала, что вот это наследие открытое для меня, прежде всего, и оно как будто было немножко забытое, но оно оказалось на поверхности в результате наших мероприятий, совместных культурных практик в городе. И я поняла, что это самая важная вот история — добровольчество, инициативность, солидарность, общее благо. И, конечно, это я в заявке написала, и я думаю, что экспертам это тоже именно очень понравилось, что это не просто... То есть у нас так и написано, что наш проект... Я говорю «наш», потому что в результате его реализации помогало, наверное, около 70 волонтеров. То есть это очень много. И самых разных есть. И из Москвы, из Осташкова. И без них бы не состоялся этот проект, потому что проект по моей неопытности был заявлен сразу на очень многих площадках, а деньги были не такие большие. И в основном это было все, конечно, с помощью волонтеров, с помощью соучастия. Вот.
1: Осташков часто называют городом с огромным, но глубоко спящим потенциалом. С какими первыми реакциями местных жителей и властей вы столкнулись, когда привезли сюда этот проект?
2: Проект был поддержан абсолютно всеми, к кому я обращалась за помощью. И я думаю, что это не случайно, потому что выбранная вот доминанта культурная в результате социологического исследования. То есть она была не просто нами придумана, она была взята из локального текста города. Это важная доминанта. И на самом деле даже в советское время в пожарной Каланче служило очень много осташей. И поэтому практически, наверное, каждый человек, каждый житель, или дед его, или отец, но кто-то к Каланче имел отношение. И действительно, это очень важная такая культурная символическая доминанта, которая существует в городе. И мне кажется, именно поэтому проект был принят всеми. И от администрации до школы, до музея. То есть проект приняли хорошо. даже за что я очень благодарна. Это невозможно было бы сделать, если бы проект не приняли.
1: Название проекта интригует, говорит и показывает Каланча. При этом сама Каланча – это не просто памятник архитектуры федерального значения, а настоящий манифест осташковского добровольчества XIX века. Сегодня проект буквально захватил город, объединив библиотеку, музей, галерею и кинотеатр. Как вам удалось объединить 5 разных пространств Осташкова вокруг одной темы? Не было ли профессионального соперничества между культурными организациями города?
2: Когда я вот только узнавала город и становилась своей, потому что любой проект можно реализовать только когда ты немножко становишься своим и узнаешь людей в нем. И действительно, в Осташкове существует очень много разных сообществ, культурных институций, очень интересных, но они все очень разрозненные. И иногда даже мероприятия они назначают в одно и то же время. И вот как раз одна из целей проекта была на время через Каланчу, через такой знаковый символ объединить все эти площадки, чтобы они не соперничали, а как будто бы объединились, тем самым как будто бы вот это возродилась добровольная пожарная команда, когда в XIX веке тоже все объединились. И мне как раз хотелось, чтобы через вот эту Каланчу, а почему говорит и показывает, что она реально говорит о том, буквально, не буквально, что, ребят, нужно объединяться вместе и развивать город, потому что город находится в очень плохом состоянии физически, архитектурном и ментальном тоже, в плане того, что раньше было очень много молодых, а сейчас идет отток молодежи в большие города, и мало кто остается, потому что мало инфраструктуры, нет современных культурных предложений. Поэтому это вот такой посыл этого проекта, именно объединение физическое через проект всех институций и такое как будто бы дезавуалированное для будущих каких-то проектов.
1: Расскажите о форматах. В программе заявлены аудиоспектакль «Променад», выставки, фестивали фотографий. Как современные технологии и практики соучастия помогают оживить историю депо?
2: Форматы действительно разные, и на каждой площадке был свой формат. И вот вы правы абсолютно, что часть форматов, она стала возможной только благодаря соучастию. И с одной стороны, благодаря, с другой стороны, ради этого и было задумано, потому что только тогда, когда люди соучаствуют, они принимают этот проект как свой. И поэтому в библиотеке мы задумали вот с командой проекта сделать фестиваль рисунков. И там не было четкой рамки, какие должны были быть рисунки, но мы вот этот посыл про инициативность, то есть у нас на каждой площадке была своя концепция, свое название, и мы задолго до начала проекта, с февраля, начали работу по этому соучастию. И вот этот фестиваль, он был еще в феврале заявлен, мы развешивали объявления, мы с администрацией придумывали положение фестиваля, и он назывался «Я в городе. Путешествие во времени». То есть мы предложили ребятам посмотреть, если я в городе, что я вижу. И мы предложили им оказаться там на таком ковре-самолете или машине времени, и что не было границ. Ты мог оказаться в будущем, а мог оказаться в прошлом. И это очень здорово. Главное было увидеть себя в городе. И мне кажется, это очень хорошо сработало, и было очень много работ. И потом, как такой бонус в Каланче, когда проводились противоаварийные работы, тоже было, мной спасено много каких-то бумаг. На первый взгляд они были не нужны, но в результате они все имели место на выставке, в том числе были найдены рисунки уже нынешних взрослых, но тогдашних детей. Наверное, тоже был какой-то конкурс. Это было очень удивительно, что мы совместили буквально прошлое и настоящее, и многие взрослые узнавали свои работы. Представляете? Это было очень интересно. В кинотеатре у нас был формат фотографий. Мы тоже для участия в этой выставке фотографий, выставка называлась «Эстетика руин», мы предложили посмотреть на город, на руины с точки зрения красоты. Единственным условием участия в этой выставке была любовь к городу. показать вот дом, то есть как бы взгляд фотографа переориентировать, не как ужасно все рассыпается, а как красиво, какую-то такую эстетику и поэзию. И действительно, и мы тоже, у нас не было никакого там какого-то тяжелой точки входа, мы все фотографии принимали, даже на смартфоны, и тоже было очень много участников. Это вот была вторая выставка фото. Еще одна была выставка в Краеведческом музее, но там, конечно же, работали уже профессионалы, потому что история города большая. Но и это тоже задумывалось, что не только про Каланчо, не только про добровольчество и команду, но про весь контекст XIX века, а он огромный, и реально это история, которая не очень подсвечена в городе. Ну, то есть раньше же было не принято этим гордиться. И необходимость была вот как будто бы сшить исторический контекст и ткань города. Вот. И что на самом деле мы сделали уже на четвертой выставке, мы впервые сделали таймлайн города, начиная там с новгородского фортпоста городка, да, и вот до сегодняшнего дня, до противоаварийных работ, и это очень здорово. То есть даже Краеведческий музей говорил, вот это да, у нас нету таймлайна города, у вас есть. Это была уже другая выставка, это на выставочная площадка, это она была в художественной галерее. Вот. На самом деле форматов получилось очень много. Мы сделали инсталляцию возле самой Каланчи, таким образом включая вот ее тоже как живой экспонат под небом, да, вот в эту нашу концепцию. Мы поставили там стереоскоп, где можно было с той же самой точки, с которой была сфотографирована Каланча в XIX веке, и ты смотришь туда, и смотришь сейчас, и сам тоже соединяешь это время, видишь, что она такая же, как и была, только там очень много людей, да, вот как раз добровольная пожарная команда, и задумываешься о том, что, да, что где ты в этом месте. Вот. И еще все мы это соединили променадом, который тоже специально написала тверская девушка-литератор, она придумала литературного героя, и это очень такая тоже личная история, потому что есть какие-то истории, на которые опираются источники, а есть в Осташкове очень много воспоминаний людей, и мы пытались соединить, и променад получился очень хороший. Потом в рамках открытия фестиваля мы испробовали такой формат, как «Подсвети руину». Мы фотографировали ночью с фотографами и с ребятами на длинной выдержке. Вместе писали светом, буквально светом писали слова. Они сами выбирали, какие слова жители, и сами руины выбирали, на которые мы будем это писать. Это получилось очень красиво. Вот посмотрите фотографии. А вот потом мы сделали даже круглый стол, и это тоже дало импульс для дальнейшего развития. У нас есть череда архитекторов, которые купили в Осташкове дома, и мы решили сделать такой круглый стол-конференцию, чтобы подумать, в чем же ценность архитектурного наследия и какие инструменты для его сохранения. И к этому круглому столу мы подключили как раз в этот момент прошла информация, что ВПРФ, такая крупная площадка развития России, выкупила в банкротстве кожевенный завод в Осташкове. Он всегда был градообразующим. И собираются делать мастер-план. И они подключились к нашей конференции, и потом это дало импульс в том, что нас пригласили на стратегическую сессию, и вот сейчас уже мастер-план в июне будет. И я точно знаю, что там зона Каланчи, она войдет в такой музейный кластер. Ну, в общем, я думаю, что все, что было сделано, оно как бы и дальше будет приносить свои плоды.
1: Первая добровольная пожарная команда Осташкова – это история про то, как горожане объединились ради спасения своего дома. Кажется, что ваш проект делает то же самое спустя полтора века, но уже ради спасения культурного наследия. Кто они, сегодняшние осташковские добровольцы, и удалось ли вам вовлечь местную молодежь и старожилов в создание выставок?
2: Да, я думаю, что удалось, и, конечно, это было непросто. То есть все равно вот сам проект, он это как бы вершина айсберга, а вся работа проводилась и раньше. Вот мы же собирали этот форум «Доброост», он тоже был приурочен к юбилею к нашей каланчи и добровольной пожарной команды. И это был такой первый вход вообще в город, чтобы этих добровольцев сегодня пощупать. То есть мы, может быть, плохое слово, мы объявили о том, что вот будет форум. Мы хотим, если у вас есть какая-то инициатива, и вы хотите развивать ее, вам нужны соратники, помощники, то приходите. И реально вот этот форум получился. Я думаю, что это была такая первая точка сборки новой добровольной команды. И там были самые разные люди. И кто-то занимается Тверской набойкой. Были преподаватели колледжа, которые вот в дальнейшем, вот буквально там неделю назад, один студент колледжа, я думаю, что это тоже благодаря, потому что на добровольстве выступил один студент с одним проектом, но поскольку как будто бы появилась смелость проявить себя и рассказать о том, что ты хочешь, и это дало пример другим. И вот 27 мая на Архмоскве в Москве студент колледжа занял первое место по архитектурным малым формам. Он предложил в пространство города вписать буквы О, С, Т, все вот Осташков, чтобы можно было тоже собирать город. И он так его назвал, как наш проект «Говорящий Осташков». Я тоже думаю, что это не зря. Это какие-то качественные эффекты, которые вот идут благодаря волне, которая поднялась вот в результате такой деятельности в городе.
1: Без сомнения. Можете ли вы поделиться самой трогательной или удивительной историей, которую выкопали в архивах или узнали от местных жителей в процессе подготовки проекта?
2: Да, есть одна история, которая меня очень так удивила, что оказалось, ну, мы же провели очень много исследовательской работы и брали интервью у тех, кто служил в Каланче еще до того, как старое здание стало протекать и были вынуждены уехать все в другую, в новую часть. И оказалось, что на втором этаже Каланче были квартиры, и в одной из квартир жила семья. И мы нашли девочку, которая родилась в Каланче, выросла, всю жизнь проработала диспетчером. И вот она рассказывала какие-то у нас в газете, там один из старейших редакторов, она взяла интервью у нее, и она рассказывала, как они поднимались в саму Каланчу перед экзаменом, какие у них были свои там приметы. И это было очень трогательно и интересно. Представляете, что вот Каланча действительно жила своей жизнью.
1: Культурное наследие Осташкова находится в непростом материальном состоянии. Может ли выставочный проект стать реальным толчком к реставрации самого здания, депо, или ее деревянные, вот деревянной части Каланчи?
2: Ну, безусловно, может, потому что идет как бы актуализация наследия этого, да, потому что вот если там 3 года назад вообще не было никаких подвижек для ее реставрации, то сейчас, когда даже я пишу от фонда какие-то письма на реставрацию и представляюсь о том, что вот у нас был проект, что это для нас значимое, ну, такая величина, и все говорят, говорят и показывают Каланча, мы про вас слышали. То есть реально, и вот даже орган охраны Тверской области, он же сказал, ну все, как только МЧС передаст на баланс городу здание, мы в первую очередь поставим в реставрацию их. Так что, конечно.
1: Любой грантовый проект имеет временные рамки, но социокультурные инициативы хороши тем, что они запускают долгосрочные процессы. Что будет с собранными материалами, аудиогидами и экспозициями, когда завершится этап финансирования фонда? Какое продолжение ждет проект?
2: Уже сейчас мы начали все, что набрано, все материалы, описывать в такой некий архив, и в конечном счете это все будет в музее в самой внутри Каланче.
1: Каким вы видите Осташков через 5-10 лет, если подобные инициативы станут регулярными?
2: Это будет чудесный, чистый город, отреставрированный. У каждого здания будет своя история, ее будут помнить. Каждый дом, а не только Каланча, будет рассказывать о себе.
1: Какой главный совет вы дали бы другим культурным продюсерам, которые хотят приехать в малый город России и запустить там масштабный проект?
2: Ну, во-первых, не бояться мечтать, потому что если ты мечтаешь и уверен в правильности своего дела, то абсолютно точно найдутся соратники, помощники. И идти вперед, делать первый шаг, хоть какой-то. То есть вот этот грант, он стал тоже не первой точкой, а первая точка была просто вот собраться вместе, отметить какую-то дату, просто распечатать календарики. Какой-то первый шаг. И потом, мне кажется, жизнь подскажет остальные какие-то направления, действия. Просто не боюсь. Ну и, конечно же, нужно обязательно советоваться и быть вместе с жителями города.
1: История Осташкова — это не просто пыльные страницы учебников. Это живая энергия людей, которые когда-то построили этот город и защищали его. И сегодня проект «Говорит и показывает Каланча» доказывает, наследие оживает тогда, когда им начинают заниматься неравнодушные люди. У нас в гостях была Светлана Голубинская, руководитель проекта, который заставил всю Тверскую область и гостей Селигера по-новому взглянуть на привычную городскую Каланчу. Обязательно приезжайте в Осташков, чтобы услышать этот голос истории лично. С вами были Светлана Голубинская и Ирина Василевич.
3: В Екатеринбурге 17 часов.
4: Новости.
0: Здравствуйте. Пятый фестиваль под названием «Дни Достоевского» пройдет в Оптиной пустыне и городах Калужской области. С 16 по 19 июля этого года в Калужской области пройдет пятый фестиваль под названием «Дни Достоевского» в Оптиной пустыне. Этот духовно-просветительский проект реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и открывает возможность прикоснуться к истокам русской духовной культуры и найти ответы на главные вопросы бытия. В этом году проект реализуется на новом уровне. В его программе свыше 60 событий. Проведены они будут в Калуге, Козельске и Боровске. Также ожидается, что число участников и гостей превысит 40 тысяч человек. В рамках проекта состоятся встречи с деятелями культуры и духовенством, тематические дискуссии, лекции, фотовыставки, экскурсии, мастер-классы, чтение произведений Федора Михайловича и спектакли по его произведениям, а также книжная ярмарка. Еще одной особенностью фестиваля этого года станет паломничество «Путь Достоевского» от Казанской Амвросиевской Шамардинской пустыни до Оптиной пустыни. Его участники преодолеют 20 километров пути между прославленными обителями. Ну и к другим сообщениям выпуска. На портале «Память церкви» вышли новые материалы. Это воспоминания священнослужителей и монашествующих о их пути к вере, служении в советское время и семейных духовных традициях. Например, протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках города Москвы, делится воспоминаниями о своем непростом пути к Богу и священству. О том, как получилось, что в советской семье оба сына, представители, по словам батюшки, второго поколения после верующей Руси, стали священниками. А протоиерей Сергий Ксенофонтов, клирик храма иконы Божьей Матери «Утолимая печали» города Саратова, рассказывает о богатой истории своей благочестивой семьи. Его предков коснулись репрессии и раскулачивания. В память о прадеде, погибшем за празднование Пасхи, в семье действовал строгий запрет на работу и участие в субботниках в день Светлого Христова Воскресения. Из воспоминаний протоиерея Владимира Корчагина, заштатного клирика храма Рождества Богородицы поселка Гнилицы города Нижнего Новгорода, можно узнать о жизни Нижегородской епархии в 1970-1980 годы. Отцу Владимиру, пришедшему в церковь уже во взрослом возрасте, довелось послужить ей на разных поприщах. Он пел на клиросе, топил углем печку в кочегарке по ночам, доставлял на грузовой машине продукты и книги и в качестве старосты помогал в восстановлении заброшенных храмов. Наконец, долгое время он служил благочинным Южного округа, города Горького. Отец Владимир рассказывает о жизни городских и сельских приходов в советское время, о начале духовного образования Нижегородской епархии, о служении митрополита Николая Кутепова. И, наконец, игумен Дионисий Воздвиженский, наместник Спасокаменного Преображенского мужского монастыря, родился в семье вологодских художников и сам окончил художественно-реставрационное училище, а в возрасте 22 лет уже поступил послушником в Спасо-Прилуцкий монастырь. Отец Дионисий рассказывает об истории своей семьи, в том числе делится впечатлениями от общения с архиепископом Михаилом Мудюгиным. Также на портале «Память церкви» приведены и другие воспоминания. Ну и последнее сообщение выпуска. День семьи, любви и верности отметили в Тирасполе. 8 июля, в день памяти благоверных князей Петра в иночестве Давида и княгини Февронии в иночестве Ефросинии Муромских чудотворцев, на государственном уровне отмечаемый в России и Приднестровье как День семьи, любви и верности, в Тираспольско-Дубоссарской епархии состоялся ряд праздничных мероприятий, основные из которых прошли в столице республики. Одним из центральных событий дня стало праздничное шествие от площади у драматического театра к Покровской часовне. Во главе шествия следовали правящий архиерей Тираспольско-Дубоссарской епархии, высокопреосвященнейший архиепископ Савва, многодетные семьи духовенства, руководители и представители органов государственной власти, а также представители казачества, многочисленные жители и гости Тирасполя. У Покровской часовни, воздвигнутой на месте разрушенного в годы богоборчества Покровского единоверческого храма, его высокопреосвященство в сослужении духовенства совершил молебен святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским чудотворцам. По окончании молебна архиепископ Савва поздравил собравшихся с праздником, отметив, что святые Петр и Феврония являются высоким образцом супружеской верности, жертвенной любви и христианского семейного единства. Празднование Дня семьи, любви и верности завершилось концертной программой и теплым общением участников мероприятия. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
4: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

потому что я вижу то, на самом деле вижу именно, да, то, что поступило на сетчатку моего глаза и анализируется мозгом и умом. Вот. И, кстати, поступает на сетчатку, оно в перевернутом виде. А тогда что мы можем, как рассчитывать, увидеть эту малую частичку, которая, от которой должен отразиться свет и попасть мне в глаз, и что я тогда увижу? Я увижу электрон или я увижу вот эту вспышку короткую света, если он попадет ко мне в глаз? Вот это что касается веры. Но самое интересное, что вера получила дальнейшее, так сказать, раскрытие у атеистов, которые говорят, что вера является необходимым элементом индивидуального и общественного сознания. Ну, там коллективного сознания говорится. Сейчас больше слова употребляются не столько коллективное, сколько общественное. Вот. Но это было политэздатом, Советским Союзом выпущено и вот характеризуется вот таким вот образом. Кроме того, там разъясняется, что объектами веры являются факты, события, явления, процессы и не только природной, но и социальной действительности. Поэтому без веры вообще можно отсюда сделаются два вывода, что нет людей неверующих, потому что это необходимый элемент. Второе, что нет неверующих сообществ, опять же, потому что необходимый элемент этого коллектива, этого сообщества. И кроме того, то, что вера может быть истинной и может быть ложной. Поэтому если мы верим в то, что есть, было раньше или будет в будущем, то это вера истинная. А если верим в то, чего не было раньше, чего нету в настоящем, фейки так какие-то появляются, да, прочие обманы и прочие неприятные моменты, к сожалению, часто сейчас встречающиеся, вот, и этого, и чего-то такого не будет, что мы думаем, что будет в будущем, да, ну вот тогда получается, что вера ложная. И именно ложная вера чаще всего бывает и причиной таких ожиданий. Ну, например, я думаю, что все будет хорошо, я буду здоровым и на ближайшие 100 лет. Вот. А, допустим, так оно, не, естественно, скорее всего, так не будет. По крайней мере, на ближайшие 100 лет точно не будет. А если и будет, то на какое-то более близкое время, и то непонятно. А вдруг какая-нибудь гриппозность, эпидемия, там, простуда или мало ли что. В конце концов, и ногу можно подвернуть где-нибудь неожиданное, вот, и пошло все по-другому. Поэтому к вере надо относиться вот с таким пониманием, что это достаточно, с одной стороны, простая вещь, да, верьте в то, что есть, то, что истинно, и не верьте в то, что не истинно, то, что ложно, и тогда не будет ошибок. Что касается психологии там или каких-то иных компонентов, да, то понятно, что человек целостен, он состоит из духа, души и тела, объединенных в единой личности. В лице человека. Я не имею в виду здесь лицо, это как глаза, нос там и так далее, а лицо как вот личность, да? И вот в этом плане психология, конечно, является каким-то естественным элементом нашей духовно-душевной жизни. И если эта жизнь выстроена верно, то и реакция на всякие отклонения от своих предположений, она вполне законна, она должна быть именно в плане того, что верующий человек, он воспринимает: «Я ошибся». Это нормально. Даже есть фраза такая: «Человеку свойственно ошибаться». Именно за грехопадение человек все видит неверно, чувства обманывают, ум обманывает. Даже простые телесные чувства и то обманывают, потому что мы можем, допустим, прикоснуться к чему-то, что покажется нам горячим. Ну, например, человек подошел и говорит: «Мне кажется, у меня температура. Посмотри». Вот к лбу прикоснулся, кажется, что горячий. А померили градусником — нет, все нормально, потому что руки у меня холодные. Так что нас обманывает буквально все в нашем, вот в нашем естестве, в нашей природе. Из этого обмана приходится выкарабкиваться. И как раз способом такого

0: выхода из всего того, что нас обманывает, является истинная вера. Поэтому здесь, конечно, если мы знаем слова апостола Павла, когда мы знаем послание Петра, там евангельские тексты, читали тех же самых пророков ветхозаветных, то жизнь, она постепенно воспринимается так, как она есть. Вот уповает, допустим, ветхозаветный народ на свое благополучие, а является пророк и говорит, да, ну, допустим, Иезекииль или Исаия, они все, Иеремия тоже, они говорят, вас ждет плен, допустим, вот плен, и здесь и храм будет вам разрушен, и вы отведены будете отчасти избиты, отчасти отведены в плен, и будете там долго находиться. И избивают пророка, потому что не нравятся такие слова. Потом оказывается, что все так и было. Так кто здесь пострадал больше? Пророк, который говорил истину, он пострадал во славу Божию. Он в результате не потерпел духовного падения, наоборот. А вот народ, который не принял его слов и последовал ложной вере, он потерпел в конечном итоге вот это разочарование. Пришлось потом долго восстанавливаться, так сказать, в своей вере. Как же так? Мы же вот верующие, мы же народ Божий. А как же так? А вот Бог поступил, как и положено, будучи истиной, абсолютной истиной, поступил поистине, хотя и с любовью к своему народу. Он отвел их таким образом в другую землю, чтобы они вразумились за свое нечестие, покаялись, и когда вернулись, уже, по крайней мере, еще какое-то очень длительное время, с 400, практически 400 90 лет, да, они жили вот в Иудее, хотя потом и захвачены римлянами и были обязаны платить подать и так далее. Вот даже, видите, ветхозаветная история, так же, как и если читать жития святых уже в нового времени, они как раз эти истории нам раскрывают то, что люди верующие, самое главное, не теряют своего человеческого достоинства, но наоборот, в несгодах обретают его в большей полноте. И в результате не терпят катастрофы в конце своей жизни. Потому что они уповали на Бога, Бог видел это упование, Он давал им испытания. Посмотрите, как тот же говорит о своей жизни апостол Павел. «Я, говорит, был избиваем, меня били плетьми и палками. В моих путешествиях у меня были катастрофы на воде, корабли переворачивались». Не знаю, говорит, как и спасся, садили в тюрьмы и так далее, и так далее. То есть он, когда перечисляет свою жизнь, то она вовсе не представляется счастливой современному человеку, который свое счастье видит в том, что вот у него там прекрасный летний отдых где-нибудь на море, там, где все включено, и прочие, прочие такие прекрасное питание, там, и так далее. Человек вернулся откуда-то с отдыха, его спрашивают, а как тебя там кормили, а как были условия? Вот, вот это считается, так должно быть. А вдруг оказывается, что как раз-таки вот апостол Павел является собой пример того, как должно быть, как должен перед Богом ходить верующий человек, претерпевая всевозможные невзгоды, но, правда, здесь кому что попущено, по силам Господь дает, а вот тогда вера нам и помогает. Раз Господь не дает то, что не по силам, то, следовательно, Он, как и учитель, дает задачку новую, которую надо решить. А она чуть сложнее, чем была предыдущая. И тем более гораздо сложнее, чем была, допустим, в предыдущем классе. А человек должен решить, он хочет научиться вот математике там, или физике, или химии. И он решает эти задачи, учится их решать. Так и здесь по жизни тоже. Мы все время получаем от Бога задачи, задания на преодоление каких-либо трудностей. И проверка происходит при этом. А ты вот действительно на Бога уповаешь, ты понимаешь, что Он тебе готов помогать в решении этих задач, то Он сам тебя в эту задачу поставил и сам тебя жизнь ее и выводит, как опытный учитель всевозможными такими вспомогательными вопросами, там еще как-то, но ты вдруг начинаешь видеть эту задачу правильно и решаешь ее, получаешь верный ответ. Так и в этой нашей жизни Господь, как учитель, Он сказал себе: и учителем себе никого не называйте, ибо есть у вас учитель Христос. Вот. Поэтому это наш учитель, и когда мы следуем именно за Христом, а не за своими собственными измышлениями, да, за всякой ложной, за иллюзией какого-то сейчас вот ожидаемого счастья. К сожалению, сейчас это счастье, вот оно излагается прямо на каждом шагу, как реклама, какая начинается. Так, пожалуйста, вот тебе бургер какой-нибудь там толстый, вот твое счастье. Вот ты, если ты не съешь этого, то будешь несчастлив. А вот тебе банк, и если ты туда положишь деньги, будешь счастлив. А если не положишь, будешь несчастлив. То есть у нас все время вот это обман, все это же просто обман. Обман того, что человек в результате отвлекается на все это совершенно не имеющее отношение к его благополучию даже. Уж как обманывали в МММ там и всякие разные 90-е годы, все это проходили. Но, к сожалению, мы не очень сильно учимся и по-прежнему уповаем на свои иллюзии. Сначала их создаем, нарисуем красивые картинки, потом в эти картинки пытаемся внедриться, а они рассыпаются, и вот разочарование. И верующие, к сожалению, те новоначальные, как правило, неофиты, они тоже попадают в такую иллюзию. Возьмите даже весь западный мир. Вот весь западный мир, да, он попал в эту иллюзию. Он решил, что вместо Христа достаточно слушаться папу римского. Вот возник католицизм. А потом решили, что и папу слушаться не надо, надо самим выходить, верить в то, что ты уже отмечен Богом и спасен, и тебе по твоей вере ты уже все достиг совершенства. А нет, оказывается, что нужно пройти достаточно сложный, и именно сложен из разных элементов, да, этот путь, и трудный. Поэтому Господь и говорит, что, во-первых, не обещает нам никакого здесь земного такого рая на земле. В мире скорбны будете. Вот. Второе, говорит, что Царство Божие, Царство Небесное берется трудом. И только те, кто трудится, обретают его. Более того, предупреждают, что нужно идти тесными вратами. А широкие врата ведут к погибели. Многие по ним идут, вот за этими иллюзиями земного рая. Ну и, конечно, если вера ложная вообще, я уж не буду сейчас перечислять, да, будучи православным христианином, я могу только сказать, что это, как поют в Сербии, да, вера славна, вера православна. Вот вера истинная. И всякий, кто читает наших святых отцов, жития их, поучения их, он, соответственно, и убеждается, что действительно Бог не ложен, Бог истинен. И если идешь по этому пути, то поистине получаешь то, что тебе уготовил сам Господь. А уготовил Он тебе Царство Небесное. Вот таким вот образом мы и относимся к вере. И здесь только могу добавить, что психологически, конечно, человек, который приготовлен, вот как воин, да, он ведь идет сражаться, он не идет, не говорит: ой, вот сейчас он до того добегу холма, и мне сразу орден дадут. А вот до туда добегу, вот до той деревни, и сразу дадут звание героя. Нормальный человек никогда так не думает. Он вообще не о подвигах, да? Он преодолевает трудности в окопах, в этом непрестанном труде, в усталости, в том, что приходится претерпевать, вот как рассказывают, да, даже мне самому рассказывал человек, когда он 11 дней не имел, по сути, никакой помощи. Потом его, так сказать, уже дрон обнаружил наш, присылали ему пищу. И вот он, будучи уже таким и израненным, и, в общем-то, прошедшим вот такие испытания, я говорю, спрашиваю, ну что ж, теперь вот и медали у него там, и все, что ж, теперь вот на отдых? Он говорит, нет, командир меня уважает, и я снова пойду сражаться. Таким вот, такое настроение, если у нас есть, то и проблем нету с психологией. Потому что, оказавшись вот как воин в тяжелой ситуации, ты уповаешь на Бога, ты уповаешь на то, что Господь не оставит и пришлет тебе помощь. Вот дрон этот какой-то прилетит и даст тебе и воды, и боекомплект новый, и пищу, и так сказать, обещание скорой помощи от друзей. Таким вот образом, психология наша всегда достаточно устойчива у верующих людей, я имею в виду. А тогда все остальные вот эти, знаете, такие, ах, моя психология, ах, мое это, ах, мое то, вот зацикленность на себе в плане каких-то своих собственных переживаний, ну, это ничего хорошего, только показывает, что эгоизм не истреблен, эгоцентризм присутствует, и, следовательно, ложность внутреннего нашего состояния не истреблена. Поэтому дай Бог, чтобы всем нам потрудиться во славу Божию для истребления в самих себе всего ложного и иллюзорного, хитрого, лукавого и так далее. Поэтому читаем молитвы, вникаем в слова и понимаем, что святые тоже через все это проходили и нам дали некое наставление, в том числе и в молитвах, как все это преодолевается. Примерно так, примерно так.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, что на телефонной связи со студией находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, помощник председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

остывает зеленый чай. За беседою дружеской пред иконой горит свеча. Снег за окнами кружится, на диване в повалку спят.

моих страстей, поколение смутных лет. Все мы чуточку грешные, только просим насущный хлеб.

мысли по дороге спасения. Остывает зеленый чай за беседою дружеской.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня у нас в студии Юлия Сычева, журналист. И мы будем беседовать об роли журналистики в современном обществе и о многом другом. Ну а для начала здравствуйте!
1: Здравствуйте, Виктория. Очень рада вновь быть у вас в гостях.
0: И уже в студии православного радиоканала, где вы еще не были. Рада тоже приветствовать вашему присутствию здесь. И в этом году, в апреле месяце, если быть точнее, исполнилось 90 лет факультету журналистики Уральского федерального университета. И вы, и я, мы окончили этот факультет. И для меня, наверное, самое фундаментальное, прекрасное образование. Не знаю, разделяете ли эту мысль со мной?
1: Знаете, Виктория, у меня сейчас опять мурашки пошли. Я разделяю с вами полностью эту мысль. А для меня журфак — это такая глыба, это такая стихия, это такое сосредоточение творчества, знаний, каких-то умений и насыщенности интеллектуальной. Хотя журфак как раз ругают за это, что вроде бы как будто бы не дается профессия, но журналистика — это та профессия, которой нельзя научить. Ты либо имеешь какой-то этот дар и желание, либо не имеешь. Тебя насыщают интеллектуальными знаниями, поэтому очень много всего всегда было. И дают толчок, а дальше уже ты должен сам идти развиваться. То есть тебе дают основы, азы, дают какой-то фундамент, а дальше уже зависит от тебя.
0: Сейчас очень много искусственного интеллекта. Хотелось бы построить нашу беседу, но на таком философском вопросе: есть ли будущее у журналистики? Ведь искусственный интеллект не просто заменяет, он уже вытесняет авторскую мысль, творческую жилку и креативность и так далее. Вот по вашему мнению, читаешь новость и думаешь, как же она так просто написана, легко, а читаешь новость и потом с человеком беседуешь, с журналистом, он говорит, искусственный интеллект написал. Я, честно, никогда не пробовала. Хотя, может быть, это и надо, это облегчает, но как-то у меня нету еще приложения, может быть, не актуально. Искусственный интеллект пока мне не знаком, но он уже есть среди нас, и картинки, и фото, и видео, и вот в журналистике пишет новостные заметки.
1: Я с искусственным интеллектом журналистики столкнулась напрямую, работая в информационном агентстве. То есть у меня очень обширный спектр в сфере журналистики. Я и радиоведущая была, я также работала много лет на телевидении как редактор телевизионных программ, и ведущая была. И мой путь меня вывел в том числе в информационную.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма шестая. Господи, да не яростью Твоею обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердилися на мне руку Твою, не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдоше главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, восмердеше и согниша раны моя от лица безумия моего, пострадах и слякохся до конца, весь день сетую хождах, яко лядвие мое наполнишеся поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею и той несть со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближишися, и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетное, и льстивным весь день поучахуся, аж яко глух не слышах, яко нем не отверзая уст своих, и бых яко человек не слыши, и не имы во устех своих обличения, яко на тя Господи уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко орех да никогда порадует меся образи мои, и внегда подвижатеся ногам моим на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая, возблагая, о болгах у мя за негонях благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим, положих устом моим хранила, нигда восстати грешному предо мною. О немех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися, согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь, глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред Тобою, обаче всяческая суета, всяк человек живый, оба образом ходит человек, обаче в суе метеца, сокровиществует и не весть, кому соберет я. И ныне кто терпение мое, не Господь ли, и состав мой от Тебе есть, от всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне еси, о немех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси, остави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоей я аз исчезох, во обличениях о беззаконии.

наказал еси человека, и ставил еси, яко паучину душу его, обаче в суе всяк человек, услыша молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у тебе, и пришлец, яко же все отцы мои, ослабими да почию, прежде даже не отыду, и к тому не буду. Терпя, потерпя, Господа, и внятьми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей, и от брения тины, и постави на камени нозе мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему, узрят мнозе и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж и муже, есть имя Господне упование его, и не презрев суеты, и не ставление ложное. Много сотворил еси ты, Господи Боже мой, чудеса твои, помышлением твоим, несть кто уподобится тебе. Возвестих и глаголах, умножившись паче числа, жертвы приношения не восхотел еси, тело же свершил мне еси, всесожжение и огресение взыскал еси. Когда рехся прииду в главизне книжне, писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех и закон Твой посреди чрева моего, благовестих правду в церкви велицы, все устна моим не возбраню. Господи, Ты разумил еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя вынуда заступит Тебя. Яко одержаша мя злая, им же не счисла, постигоша мя беззаконие моя, и невозмогу зрети, умножившися паче влас главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избави Тебя, Господи, воеже помощи ми ван ми, да постыдятся и посрамятся вкупе ищущие душу мою, изъять ее, да возвратятся вспять, и постыдятся хотящими злая, да приимут аби студ свой глаголющими, благо же, да возрадуются и возвеселятся Тебе все, ищущие Тебе, Господи, и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аж же нищий есть мой Бог, Господь попечется о мне, помощник мой и защититель мой еси Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Блажен разумевая на нищие у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его. Все ложи его обратил еси в болезни его. Аз грех, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших ти. Врази мои решами злая, когда умрет и погибнет имя Его, и вхождаши видите в суе глаголаше сердце Его, собра беззаконие себе, и схождаше вон и глаголаше вкупе, на мя шептаху все врази мои, на мя помышляху злая мне, слово законопреступное возложише на мя, и доспяй не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, яды хлеба моя возвеличи на мя запинание, Ты же, Господи, помилуй мя и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя еси, яко не возрадуется враг мой о мне, меня же за незлобие приял, и утвердил мя еси пред Тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века буди-буди. Им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя к Тебе, Боже, возжида душа моя к Богу крепкому живому, когда прииду и явлюсь лицу Божию, быша слеза моя мне, хлеб день и ночь, негда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой, сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду в место селения дивно, даже до дому Божия,
во гласе радования и исповедания, шума празднующего, вскую прискорбная си душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповимся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому, душа моя, смятися, всего ради помянух тебя, от земли Иорданские и Ермониимские, от горы Малые, бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне предоша. В день заповесь, Господь, милость Свою, и ночью песни Его от мене, молитва Богу живота моего, реку Богу, заступник мой Иси, почтомя забыл Иси, и вскую сетую хожду, в них да оскорбляет фраг, в них да сокрушайтесь о костем моим, по нашахам и врази мои, в них да глаголите мне на всяк день, где есть Бог Твой, вскую прискорбна Иси душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Судими, Боже, и рассуди прюмою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. Заняты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сетую хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, тамя настависта, и ведоста мя в гору святую Твою, и вселение Твоя, и в ниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная си душе моя, вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, ушима нашему услышаха, и отцы наши возвестиша нам, дело еже соделал еси во днех их и во днех древних, рука Твоя языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди и изгнал еси я, не по мечем своим наследишь землю, и мышца их не спаси их, но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам Царь мой и Бог мой, заповедай спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избодем роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасал бы еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящие нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество восклицаниях наших. Положил еси нас поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притчу во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мной есть, и стут лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего, сия вся приидоша наны, и не забыхом Тебе, и не неправдовахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонил еси стези наши от пути Твоего, яко смеил еси нас на месте озлобления, и покрыны сень смертная, аще забыхом имя Бога нашего, аще воздехом руки наша, к Богу чуждему, не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за ней Тебе ради умешляемся весь день, вменихомся, яко овцы за колени, восстань вскую спиши, Господи, воскресни, и не отрини до конца, вскую лице Твое отвращаешь, забываешь нищету нашу и скорбь нашу, яко смирися в персть душа наша, прильпе земли утроба наша, воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареве,
язык мой трость книжника-скорописца, красен добротою паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих, всего ради благослови Тя Бог вовек, припаяши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевает царство и истинно ради кротости и правды, наставит Тя дивна десница Твоя, стрелы Твоя изощренны сильне, люди под Тобою падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, всего ради помазать Тя Боже, Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих, смирно истахте и кассе от рис Твоих, от тяжести слоновых из них же возвеселишь Тя, чере царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных одеянно преиспещренно, слыши чьи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего, и возжелает Царь доброты Твоя, занятой есть Господь Твой, и поклонишися Ему, и чьи тирово сдары, лицу Твоему помолятся богатые людстие, вся слава чере царевы внутрь, рясны золотыми одеянные преиспещренно, приведутся царю девы вслед ея, искренние я приведутся тебе, приведутся в веселье и радование, ведутся в храм царев, вместо отец твоих быже сынови твои, поставишь я князя по всей земли, помяну имя твое во всяком роде и роде, всего ради люди исповедятся тебе, в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших низело. Сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумеша и смятошася воды их, смятошася горы крепостью Его. Речные устремления веселят град Божий, осветил есть селение свое вышний, Бог посреди Его, и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошася языцы, уклонишися царствие, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковль, приидите и видите дела Божие, еже положи чудеса на земли, от емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есмь Бог, вознесуся во языцах, вознесуся на земли, Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, я же от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о них же вемы и невемы, о явленных и неявленных, я же делом бывших и словом, возлюбивый нас, яко же и единородного Твоего Сына, о нас дати изволивы, сподоби нас, достойны быть и Твоей я любви, дашь словом Твоим мудрость, и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей я силы, и аще что хотяще или нехотяще со грешихом прости, и не вмени и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть имущую чисту, и конец достоин человека любя Твоего, и помяни, Господи, всех призывающих имя Твое, воистине, помяни всех, благо или сопротивное нам хотящих, всибо человецы есть мы, и всуе всяк человек, тем же молимся Тебе, Господи, подашь нам Твоего благоутробия, велию и милость.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» звучала шестая кафизма. Читал дьякон Сергий Нежбарт.